0: падение на Россию или любую другую страну. Подавшая в отставку премьер-министра Вика Селиня также заявила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как место для атак на российскую территорию. Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны по России или любой другой стране, подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться. В свою очередь, Министерство обороны информирует, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь, поддерживая финансово, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от вторжения России. Как сообщалось, служба внешней разведки России утверждает, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России. С территории стран Балтии и в Латвию уже направлены украинские военнослужащие сил беспилотных летательных аппаратов. СВР угрожает Латвии справедливым возмездием, от которого ее не спасет членство в НАТО. В Балвском и Лудзенском краях во вторник вечером снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с целью удостовериться, что зафиксированный радарами объект не залетел в воздушное пространство Латвии. Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба национальных вооруженных сил Марис Тутинс сообщил, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве, поэтому были разосланы предупреждения для населения. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких краях Латвии. После 14 часов национальные вооруженные силы объявили, что угроза в воздушном пространстве полностью миновала. В Латвии в прошлом году 71,2% всех занятых работали в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое управление. Среди всех работников сектора услуг 57,9% были заняты в торговле. Остальные 42,1% работали в госуправлении, включая полицию, пожарную службу, систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе были заняты 21,6% работающих жителей страны, в сельском хозяйстве 6,8%. В 2025 году 44,9% всех занятых относились к категории руководителей и специалистов. Квалифицированные рабочие составляли 21,6%, сотрудники офисов, торговли и сферы услуг 20,4%, а 11,8% работали в профессиях, не требующих высокой квалификации. Самыми молодыми работниками в среднем оказались сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составил 36,6 года. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52,2 года. Сравнительно молодые сотрудники также работают в гостиничном и ресторанном бизнесе. Здесь средний возраст составляет 38,8 года, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,4 года. Самый высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании – 49,4 года. Централизованный экзамен по латышскому языку в 9 классах из-за объявленной угрозы в воздушном пространстве во вторник был прерван. В 10 самоуправлениях сообщил министр образования и науки Даце Мелбарде. Экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прельском, Красловском, Маденском, Лудзенском, Смилтонском, Валмьерском, Гулбенском и Цесисском краях. Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена. Планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком. Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников. Госполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за умышленного распространения в социальных сетях фотографий с якобы упавшим в Смилтонском крае дроном. В полиции заявили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. Стражи порядка напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать обеспокоенность в обществе может грозить уголовная ответственность. Полиция анализирует распространенную информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Также полиция призывает людей критически оценивать доступную в интернете информацию, доверять только официальным источникам, сайтам госучреждений и их официальным аккаунтам в соцсетях. На переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028-34 годы Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в связи с последствиями для нее как страны на восточной границе ЕС, российской агрессии против Украины, говорится в подготовленном Министерством иностранных дел информационном докладе, который во вторник рассмотрело правительство. Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы, заседание Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права. На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей. Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности. С началом активного туристического сезона в городской среде Риги на этой неделе вновь появятся персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинца Зилбалодиса. Герои будут размещены в тех местах, которые в декабре прошлого года жители города выбрали в специальном опросе как наиболее подходящие. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, персонажи мультфильма, особенно кот, стали настолько популярны среди жителей, что даже временное отсутствие скульптур из-за технического обслуживания вызвало вопросы о том, когда они вернутся. Кот уже установлен у входа в кинотеатр Splendid Palace. Остальные персонажи будут размещены в трех локациях, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей. Собака появится в Парке Победы. Капибара у клинической университетской детской больницы на улице Вентибас Гатве, 45. Лемур вернется в межпарк и будет находиться напротив входа в рижский зоопарк. Информация о местах размещения героев потока будет включена в туристические путеводители Риги, поскольку эти объекты стали популярными точками притяжения как для жителей, так и для гостей города, включая иностранных туристов. Каждому персонажу добавлено описание, рассказывающее об успехе фильма и его идеи. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит четвертое место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с Новым Единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции Нового Единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 50%.

0: процента. На третьем месте с конца Румыния 25,1%. Далее следуют Словакия 26,4%, Венгрия 27,7%, Италия 29,4% и Литва 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Национальное объединение в новом правительстве готово взять на себя ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства, заявила председатель нацобъединения Илза Индрексене. Она подчеркнула, что для нацобъединения всегда была важна внутренняя и внешняя безопасность, и партия готова взять на себя ответственность за эти сферы. В то же время, как указала Индрексене, для партии важна сфера культуры. По ее словам, нацобъединение получило письма от представителей сферы культуры, которые выразили желание, чтобы на пост министра культуры вернулся Наурис Пунтулис. Также нацобъединение готово взять на себя ответственность за министерство, отвечающее за развитие народного хозяйства. Как подчеркнула Индрексена, без экономического роста и благосостояния невозможно в достаточной мере укреплять культуру, образование и защиту национальных ценностей. Как сообщалось после отставки правительства Эвики Селине, президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу от объединенного списка. Переговоры о формировании правительства ведут объединенный список, новое единство, нацобъединение и союз зеленых крестьян. Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве в Красловском, Лудзенском, Резекненском краях и в Резекне в среду было нарушено проведение экзамена по физике для старшеклассников, подтвердили в Государственном агентстве развития образования. Экзамен должен был начаться в 10 утра, однако еще до его начала было объявлено предупреждение о возможной угрозе, поэтому его перенесли на более позднее время. Вскоре после 10:00 угроза была отменена, в связи с чем было принято решение все же начать экзамен до 11:00, а его вторая часть состоится после выполнения первой части. Школьники, на которых повлияла эта ситуация, из-за чего они не могут сегодня сдавать какую-либо из частей экзамена, смогут сдать ее 2 июля. В среду в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии над Резекне. Самолеты союзников пролетели на низкой высоте. Для президента Эдгара Ринкевича в процессе формирования коалиции единственной красной линией, которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства. Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селиней. Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партии, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте. Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции. Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация. Люди хотят определенности, чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать, сказал Ринкевич. Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут объединенный список, новое единство, национальное объединение и союз зеленых и крестьян. Семья двугорбых верблюдов Рижского зоопарка пополнилась. 12 мая родился верблюжонок. Малыш держится близко к маме, постепенно знакомится с миром и с каждым днем все увереннее стоит на своих длинных ногах. Сейчас в Рижском зоопарке живут 3 взрослых верблюда. Прошлогодний детеныш Оскар, весенняя Аустра, а теперь еще и самый младший мальчик в стаде. Имя маленькому верблюжонку еще не дали. Ответственный отдел сейчас придумывает имя, которое хорошо сочеталось бы с именами остальных верблюдов стада. И само по себе имело бы красивое или благородное значение. Рижский зоопарк призывает всех, у кого есть идеи хорошего имени для верблюжонка, написать его в комментариях к новости о пополнении стада в Facebook. Возможно, именно оно понравится сотрудникам зоопарка. Россия лживыми заявлениями пытается запугать и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селини. По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения, ранее разработанной

0: И теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич. Президент обсудил с Силини, какие указания премьер-министр дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действия системы оповещения с конкретными задачами и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения. Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильные модели, сказал Ринкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень активно работают над этим поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности. Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине, подчеркнул президент. Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едино. Президент отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. К ним нужно относиться хладнокровно, заявил Ринкевич. Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают национальные вооруженные силы. Во вторник и среду в нескольких краях Латгала жители получили оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе. С 27 по 30 мая в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Розовый сад 2026». На выставке будет представлено 100 сортов роз, экспозицию подготовит семья садоводов из питомника «Лат-Роза», которая покажет свою коллекцию. В этом году особое внимание будет уделено сортам японской и французской селекции. Отмечается, что вновь набирают популярность классические флорибунды, устойчивые, обильно цветущие, хорошо приспособленные к климату Латвии. В ходе выставки посетители смогут приобрести саженцы различных сортов, а также получить профессиональные консультации по уходу и выращиванию роз. Организаторы помогут подобрать растения с учетом предпочтений и условий выращивания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит 4 место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с Новым Единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции Нового Единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На третьем месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия – 26,4%, Венгрия – 27,7%, Италия – 29,4% и Литва – 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест против публичных заявлений Российской службы внешней разведки относительно Латвии. Министерство указывает на то, что Россия продолжает распространять ложные утверждения о возможном использовании территории и воздушного пространства Латвии для нападений на Россию, хотя Латвия неоднократно отрицала это как по дипломатическим каналам, так и публично. В ходе беседы представителю российского посольства также была передана официальная нота протеста. Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия вновь лжет, и ее служба внешней разведки проводит дезинформационную кампанию против Латвии. Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России, подчеркнула министр. Как указал президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях, Россия лжет о том, что Латвия позволяет использовать воздушное пространство и свою территорию для совершения нападений на Россию или любую другую страну. Подавшая в отставку премьер-министр Вика Селиня также заявила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как место для атак на российскую территорию. Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны по России или любой другой стране, подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться. В свою очередь, Министерство обороны информирует, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь, поддерживая финансово, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от вторжения России. Как сообщалось, служба внешней разведки России утверждает, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России. С территории стран Балтии и в Латвию уже направлены украинские военнослужащие сил беспилотных летательных аппаратов. СВР угрожает Латвии справедливым возмездием, от которого ее не спасет членство в НАТО. В Балтском и Лудзенском краях во вторник вечером снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с целью удостовериться, что зафиксированный радарами объект не залетел в воздушное пространство Латвии. Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба национальных вооруженных сил Марис Тутинс сообщил, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве. Поэтому были разосланы предупреждения для населения. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких краях Латвии. После 14 часов национальные вооруженные силы объявили, что угроза в воздушном пространстве полностью миновала. В Латвии в прошлом году 71,2% всех занятых работали в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое управление. Среди всех работников сектора услуг 57,9% были заняты в торговле. Остальные 42,1% работали в госуправлении, включая полицию, пожарную службу, систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе были заняты 21,6%. Процента работающих жителей страны, в сельском хозяйстве 6,8%. В 2025 году 44,9% всех занятых относились к категории руководителей и специалистов. Квалифицированные рабочие составляли 21,6%, сотрудники офисов, торговли и сферы услуг 20,4%, а 11,8% работали в профессиях, не требующих высокой квалификации. Самыми молодыми работниками в среднем оказались сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составил 36,6 года. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52,2 года. Сравнительно молодые сотрудники также работают в гостиничном и ресторанном бизнесе. Здесь средний возраст составляет 38,8 года, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,4 года. Самый высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании – 49,4 года. Централизованный экзамен по латышскому языку в 9 классах из-за объявленной угрозы в воздушном пространстве во вторник был прерван. В 10 самоуправлениях сообщил министр образования и науки Даце Мелбарде. Экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прельском, Красловском, Маденском, Лудзенском, Смилтонском, Валмьерском, Гулбенском и Цесисском краях. Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена. Планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком. Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников. Госполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за умышленного распространения в социальных сетях фотографий с якобы упавшим в Смилтонском крае дроном. В полиции заявили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. Стражи порядка напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать обеспокоенность в обществе может грозить уголовная ответственность. Полиция анализирует распространенную информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Также полиция призывает людей критически оценивать доступную в интернете информацию, доверять только официальным источникам, сайтам госучреждений и их официальным аккаунтам в соцсетях. На переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028-34 годы Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в связи с последствиями для нее как страны на восточной границе ЕС. Российской агрессии против Украины говорится в подготовленном Министерством иностранных дел информационном докладе, который во вторник рассмотрело правительство. Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы, заседание Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права. На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей. Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности. С началом активного туристического сезона в городской среде Риги на этой неделе вновь появятся персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинца Зилбалодиса. Герои будут размещены в тех местах, которые в декабре прошлого года жители города выбрали в специальном опросе как наиболее подходящие. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, персонажи мультфильма, особенно кот, стали настолько популярны среди жителей, что даже временное отсутствие скульптур из-за технического обслуживания вызвало вопросы о том, когда они вернутся. Кот уже установлен у входа в кинотеатр Splendid Palace. Остальные персонажи будут размещены в трех локациях, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей. Собака появится в Парке Победы. Капибара у клинической университетской детской больницы на улице Виентибас Гатве 45. Лемур вернется в межапарк и будет находиться напротив входа в Рижский зоопарк. Информация о местах размещения героев потока будет включена в туристические путеводители Риги, поскольку эти объекты стали популярными точками притяжения как для жителей, так и для гостей города, включая иностранных туристов. Каждому персонажу добавлено описание, рассказывающее об успехе фильма и его идеи. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит 4 место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с новым единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции нового единства Эдмунд Юревиц заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли. Из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%.

ответственность за сферы безопасности, культуры и народного хозяйства, заявила председатель нацобъединения Илза Индрексене. Она подчеркнула, что для нацобъединения всегда была важна внутренняя и внешняя безопасность, и партия готова взять на себя ответственность за эти сферы. В то же время, как указала Индрексене, для партии важная сфера культуры. По ее словам, нацобъединение получило письма от представителей сферы культуры, которые выразили желание, чтобы на пост министра культуры вернулся Наурис Пунтулис. Также нацобъединение готово взять на себя ответственность за министерство, отвечающее за развитие народного хозяйства. Как подчеркнула Индрексена, без экономического роста и благосостояния невозможно в достаточной мере укреплять культуру, образование и защиту национальных ценностей. Как сообщалось после отставки правительства Эвики Селине, президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу от объединенного списка. Переговоры о формировании правительства ведут объединенный список, новое единство, нацобъединение и союз зеленых крестьян. Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве в Красловском, Лудзенском, Резекненском краях и в Резекне в среду было нарушено проведение экзамена по физике для старшеклассников, подтвердили в Государственном агентстве развития образования. Экзамен должен был начаться в 10 утра, однако еще до его начала было объявлено предупреждение о возможной угрозе, поэтому его перенесли на более позднее время. Вскоре после 10:00 угроза была отменена, в связи с чем было принято решение все же начать экзамен до 11:00, а его вторая часть состоится после выполнения первой части. Школьники, на которых повлияла эта ситуация, из-за чего они не могут сегодня сдавать какую-либо из частей экзамена, смогут сдать ее 2 июля. В среду в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии над Резекне. Самолеты союзников пролетели на низкой высоте. Для президента Эдгара Ринкевича в процессе формирования коалиции единственной красной линией, которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства. Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селиней. Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партии, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте. Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции. Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация. Люди хотят определенности, чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать, сказал Ринкевич. Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут объединенный список, новое единство, национальное объединение и союз зеленых и крестьян. Семья двугорбых верблюдов Рижского зоопарка пополнилась. 12 мая родился верблюжонок. Малыш держится близко к маме, постепенно знакомится с миром и с каждым днем все увереннее стоит на своих длинных ногах. Сейчас в Рижском зоопарке живут 3 взрослых верблюда. Прошлогодний детеныш Оскар, весенняя Аустра, а теперь еще и самый младший мальчик в стаде. Имя маленькому верблюжонку еще не дали. Ответственный отдел сейчас придумывает имя, которое хорошо сочеталось бы с именами остальных верблюдов стада. И само по себе имело бы красивое или благородное значение. Рижский зоопарк призывает всех, у кого есть идеи хорошего имени для верблюжонка, написать его в комментариях к новости о пополнении стада в Facebook. Возможно, именно оно понравится сотрудникам зоопарка. Россия лживыми заявлениями пытается запугать и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селини. По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения. Ранее разработанные теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич. Президент обсудил с Селини, какие указания премьер-министр дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действия системы оповещения с конкретными задачами и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения. «Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильные модели», сказал Ринкевич.
Зинкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень

0: неактивно работают над этим поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности. Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы оправдать свои неудачи в Украине, подчеркнул президент. Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едино. Президент отметил, что жителям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. К ним нужно относиться хладнокровно, заявил Ринкевич. Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают национальные вооруженные силы. Во вторник и среду в нескольких краях Латгала жители получили оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе. С 27 по 30 мая в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Розовый сад 2026». На выставке будет представлено 100 сортов роз. Экспозицию подготовит семья садоводов из питомника «Лат-Роза», которая покажет свою коллекцию. В этом году особое внимание будет уделено сортам японской и французской селекции. Отмечается, что вновь набирают популярность классические флорибунды, устойчивые, обильно цветущие, хорошо приспособленные к климату Латвии. В ходе выставки посетители смогут приобрести саженцы различных сортов, а также получить профессиональные консультации по уходу и выращиванию роз. Организаторы помогут подобрать растения с учетом предпочтений и условий выращивания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит 4-е место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с новым единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции нового единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось в субботу 16 мая, президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбраксу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Вердиш. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На третьем месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия – 26,4%, Венгрия – 27,7%, Италия – 29,4% и Литва – 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест против публичных заявлений российской службы внешней разведки относительно Латвии. Министерство указывает на то, что Россия продолжает распространять ложные утверждения о возможном использовании территории и воздушного пространства Латвии для нападений на Россию, хотя Латвия неоднократно отрицала это как по дипломатическим каналам, так и публично. В ходе беседы представителю российского посольства также была передана официальная нота протеста. Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия вновь лжет, и ее служба внешней разведки проводит дезинформационную кампанию против Латвии. Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России, подчеркнула министр. Как указал президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях, Россия лжет о том, что Латвия позволяет использовать воздушное пространство и свою территорию для совершения нападений на Россию или любую другую страну. Подавшая в отставку премьер-министр Вика Селиня также заявила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как место для атак на российскую территорию. Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны по России или любой другой стране, подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться. В свою очередь, Министерство обороны информирует, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь, поддерживая финансово, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от вторжения России. Как сообщалось, служба внешней разведки России утверждает, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России. С территории стран Балтии и в Латвию уже направлены украинские военнослужащие сил беспилотных летательных аппаратов. СВР угрожает Латвии справедливым возмездием, от которого ее не спасет членство в НАТО. В Балтском и Лудзенском краях во вторник вечером снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы сообщили, что в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с целью удостовериться, что зафиксированный радарами объект не залетел в воздушное пространство Латвии. Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба национальных вооруженных сил Марис Тутинс сообщил, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве. Поэтому были разосланы предупреждения для населения. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в нескольких краях Латвии. После 14 часов национальные вооруженные силы объявили, что угроза в воздушном пространстве полностью миновала. В Латвии в прошлом году 71,2% всех занятых работали в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое управление. Среди всех работников сектора услуг 57,9% были заняты в торговле. Остальные 42,1% работали в госуправлении, включая полицию, пожарную службу, систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе были заняты 21,6%. Процента работающих жителей страны, в сельском хозяйстве 6,8%. В 2025 году 44,9% всех занятых относились к категории руководителей и специалистов. Квалифицированные рабочие составляли 21,6%, сотрудники офисов, торговли и сферы услуг 20,4%, а 11,8% работали в профессиях, не требующих высокой квалификации. Самыми молодыми работниками в среднем оказались сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составил 36,6 года. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52,2 года. Сравнительно молодые сотрудники также работают в гостиничном и ресторанном бизнесе. Здесь средний возраст составляет 38,8 года, а также в сфере искусства развлечений и отдыха 40,4 года. Самый высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании – 49,4 года. Централизованный экзамен по латышскому языку в 9 классах из-за объявленной угрозы в воздушном пространстве во вторник был прерван. В 10 самоуправлениях сообщил министр образования и науки Даце Мелбарде. Экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прельском, Красловском, Маденском, Лудзенском, Смилтонском, Валмьерском, Гулбенском и Цесисском краях. Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена. Планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком. Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников. Госполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за умышленного распространения в социальных сетях фотографий с якобы упавшим в Смилтонском крае дроном. В полиции заявили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. Стражи порядка напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать обеспокоенность в обществе может грозить уголовная ответственность. Полиция анализирует распространенную информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Также полиция призывает людей критически оценивать доступную в интернете информацию, доверять только официальным источникам, сайтам госучреждений и их официальным аккаунтам в соцсетях. На переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028-34 годы Латвия подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в связи с последствиями для нее как страны на восточной границе ЕС. Российской агрессии против Украины говорится в подготовленном Министерством иностранных дел информационном докладе, который во вторник рассмотрело правительство. Доклад посвящен темам, которые будут рассматриваться на заседании Совета ЕС по общим вопросам 26 мая. В повестку предстоящего заседания включены вопросы о многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы, заседание Европейского совета 18-19 июня, отношениях ЕС и Великобритании, а также ежегодный диалог о верховенстве права. На переговорах о многолетнем бюджете ЕС Латвия также подчеркнет необходимость дополнительного финансирования в рамках общей сельскохозяйственной политики и будет выступать за такое его распределение, которое обеспечивает выравнивание прямых платежей. Латвия также считает, что необходимо сохранить предложенное Европейской комиссией финансирование инструмента соединения Европы, в том числе в разделах транспорта и военной мобильности. С началом активного туристического сезона в городской среде Риги на этой неделе вновь появятся персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинца Зилбалодиса. Герои будут размещены в тех местах, которые в декабре прошлого года жители города выбрали в специальном опросе как наиболее подходящие. По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, персонажи мультфильма, особенно кот, стали настолько популярны среди жителей, что даже временное отсутствие скульптур из-за технического обслуживания вызвало вопросы о том, когда они вернутся. Кот уже установлен у входа в кинотеатр Splendid Palace. Остальные персонажи будут размещены в трех локациях, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей. Собака появится в Парке Победы. Капибара у клинической университетской детской больницы на улице Виентибас Гатве 45. Лемур вернется в межапарк и будет находиться напротив входа в Рижский зоопарк. Информация о местах размещения героев потока будет включена в туристические путеводители Риги, поскольку эти объекты стали популярными точками притяжения как для жителей, так и для гостей города, включая иностранных туристов. Каждому персонажу добавлено описание, рассказывающее об успехе фильма и его идеи. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит четвертое место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с новым единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции нового единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Вердич напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Верденш. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли. Из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению Госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На третьем месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия – 26,4%, Венгрия – 27,7%, Италия – 29,4% и Литва – 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение в новом правительстве готово взять на себя ответственность

Индрексона, без экономического роста и благосостояния невозможно в достаточной мере укреплять культуру, образование и защиту национальных ценностей. Как сообщалось после отставки правительства Вики Селине, президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу от объединенного списка. Переговоры о формировании правительства ведут объединенный список, новое единство, нацобъединение и союз зеленых крестьян. Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве в Красловском, Лудзенском, Резекненском краях и в Резекне в среду было нарушено проведение экзамена по физике для старшеклассников, подтвердили в Государственном агентстве развития образования. Экзамен должен был начаться в 10 утра, однако еще до его начала было объявлено предупреждение о возможной угрозе, поэтому его перенесли на более позднее время. Вскоре после 10:00 угроза была отменена, в связи с чем было принято решение все же начать экзамен до 11:00, а его вторая часть состоится после выполнения первой части. Школьники, на которых повлияла эта ситуация, из-за чего они не могут сегодня сдавать какую-либо из частей экзамена, смогут сдать ее 2 июля. В среду в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии над Резекне. Самолеты союзников пролетели на низкой высоте. Для президента Эдгара Ринкевича в процессе формирования коалиции единственной красной линией, которую нельзя пересекать при рассмотрении вопроса о вхождении какой-либо партии в правительство, являются вопросы безопасности и независимости государства. Об этом президент заявил сегодня после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селиней. Как отметил Ринкевич, общество ждет дееспособного правительства, имеющего поддержку в Сейме. Президент рассчитывает на то, что для партии, которые ведут переговоры о формировании коалиции, интересы государства будут на первом месте. Сегодня Ринкевич планирует встретиться с выдвинутым на пост премьер-министра представителем объединенного списка Андрисом Кулбергсом, чтобы обсудить прогресс в формировании коалиции. Он отметил, что для формирования правительства дано достаточно короткое время, но этого требует текущая ситуация. Люди хотят определенности, чтобы мы все продемонстрировали четкие действия, отложили в сторону обиды и начали работать, сказал Ринкевич. Как сообщалось, переговоры о формировании новой коалиции ведут объединенный список, новое единство, национальное объединение и союз зеленых и крестьян. Семья двугорбых верблюдов Рижского зоопарка пополнилась 12 мая. Родился верблюжонок. Малыш держится близко к маме, постепенно знакомится с миром и с каждым днем все увереннее стоит на своих длинных ногах. Сейчас в Рижском зоопарке живут 3 взрослых верблюда. Прошлогодний детеныш Оскар, весенняя Аустра, а теперь еще и самый младший мальчик в стаде. Имя маленькому верблюжонку еще не дали. Ответственный отдел сейчас придумывает имя, которое хорошо сочеталось бы с именами остальных верблюдов стада. И само по себе имело бы красивое или благородное значение. Рижский зоопарк призывает всех, у кого есть идеи хорошего имени для верблюжонка, написать его в комментариях к новости о пополнении стада в Facebook. Возможно, именно оно понравится сотрудникам зоопарка. Россия лживыми заявлениями пытается запугать и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Селини. По словам президента, в то время как Украина проводит комплекс мер против России, не только Латвия, но и другие страны Балтии пытаются найти правильную модель оповещения населения. Ранее разработанные теоретические алгоритмы в этой ситуации уже недостаточно применимы, отметил Ринкевич. Президент обсудил с Селини, какие указания премьер-министра дала ответственным учреждениям, чтобы согласовать действия системы оповещения с конкретными задачами и чтобы подобные ситуации минимально мешали транспортной системе, предпринимательской деятельности и работе учебных заведений, одновременно обеспечивая безопасность населения. «Мы все находимся в ситуации, когда нет одного правильного решения. Мы ищем правильные модели», — сказал Ринкевич, подчеркнув, что ответственные учреждения очень активно работают над этим поиском. Эти вопросы будут обсуждаться и на сегодняшнем заседании Совета по национальной безопасности. Ринкевич отметил, что Россия вновь пытается запугать Латвию заявлениями о том, что она якобы позволила использовать свое воздушное пространство для воздушных ударов Украины. Россия делает это, чтобы вызвать недоверие на международном уровне и посеять сомнения не только среди жителей Латвии, но и среди союзников, а также чтобы
оправдать свои неудачи в Украине, подчеркнул президент. Латвия обсуждала этот вопрос с союзниками, и НАТО в этом вопросе едино. Президент отметил, что жить

0: Слушателям не следует поддаваться запугиванию, но не исключил, что такие попытки будут и в будущем. К ним нужно относиться хладнокровно, заявил Ринкевич. Президент призвал доверять ответственным службам и правительству, а также прислушиваться к советам, которые дают национальные вооруженные силы. Во вторник и среду в нескольких краях Латгала жители получили оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Во вторник такие предупреждения были разосланы также в ряде самоуправлений Видземе. С 27 по 30 мая в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Розовый сад 2026». На выставке будет представлено 100 сортов роз. Экспозицию подготовит семья садоводов из питомника «Лат-Роза», которая покажет свою коллекцию. В этом году особое внимание будет уделено сортам японской и французской селекции. Отмечается, что вновь набирают популярность классические флорибунды, устойчивые, обильно цветущие, хорошо приспособленные к климату Латвии. В ходе выставки посетители смогут приобрести саженцы различных сортов, а также получить профессиональные консультации по уходу и выращиванию роз. Организаторы помогут подобрать растения с учетом предпочтений и условий выращивания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Во вторник, 19 мая, правительство поддержало поправки к уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием дронов. В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют случаи, когда преступления, например, контрабанда, совершаются с помощью устройств, передвигающихся по воздуху, типа аэростатов, дронов и метеорологических зондов. В уголовном законе уже предусмотрены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления с использованием оружия или взрывчатых веществ. Теперь в закон введут новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с использованием устройства, передвигающегося в воздушном пространстве. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе уступила Австрии 1-3, усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. В целом по матчу Латвия создала не меньше опасных моментов, чем австрийцы, но добилась успеха лишь раз. Соперник же показал приличную реализацию. Цели достигли 3 из 14 бросков. Пока Латвия набрала на турнире 3 очка и делит четвертое место в группе А со сборной США. Следующий матч Латвия проведет в четверг 21 мая против финнов. Во вторник, 19 мая, кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс и другие представители объединенного списка встретились с Новым Единством, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Руководитель фракции Нового Единства Эдмунд Юревит заявил, что партия готова встречаться с остальными потенциальными партнерами по коалиции, одновременно выразив желание, чтобы коалиция была как можно более широкой. В свою очередь Кулбергс сообщил, что планирует встретиться и с прогрессивными. Как уже сообщалось, в субботу 16 мая президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать следующую коалицию и кабинет министров. Украинские силы производят дроны во все больших количествах и все чаще направляют их в Россию, в то время как Россия пытается бороться с ними, сбивая их с курса. Поэтому инциденты с возможной угрозой для воздушного пространства Латвии будут повторяться, заявил военный эксперт, автор блога «Вара Бунгас» Мартин Шверденш. Пожалуй, только плохой эксперт еще не говорил о том, что такие ситуации могут повторяться и будут повторяться, пока продолжается война в Украине, подчеркнул Верденш. По его мнению, все более частые инциденты связаны с тем, что украинские силы модернизируют свои дроны, но самое главное, они добились массового производства. Речь уже идет не об одном или двух, а о нескольких десятках дронов сразу. И если 1-2% из них отклонятся от курса, это создает угрозу. В свою очередь, отклонение от курса, вероятно, связано с попытками России создавать помехи для глобальной системы позиционирования GPS, что, возможно, влияет на полет этих дронов и способствует их отклонению от курса. Верденш напомнил, что о помехах GPS часто сообщали пилоты гражданской авиации. Также публично сообщалось, что один из источников таких помех находится именно в Ленинградской области России. Эксперт также не исключил, что возможная воздушная угроза может затронуть и территории, расположенные дальше от российской границы, включая Ригу. Он подчеркнул, что Латвия не может снизить вероятность подобных инцидентов. Однако можно научиться с этим жить и эффективно реагировать. Нужно обнаруживать, подавлять и сбивать дроны в таких местах, где они смогут причинить наименьший вред обществу, которое по-прежнему живет в мирных условиях, отметил Верденш. Государственный контроль Латвии обратился в прокуратуру в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета Огрского самоуправления. Ранее телеканал ТВ-3, в распоряжении которого попал этот отчет, сообщил, что в Огрском самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были потрачены как минимум 1 миллион 200 тысяч евро. Еще более 3 миллионов евро неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли. Из отчетности. В Огрском самоуправлении указали, что прозвучавшие утверждения ставят муниципалитет в положении заложника, поскольку проект ревизионного отчета сейчас имеет статус информации ограниченного доступа, и самоуправление пока не может его комментировать. Госконтроль подчеркивает, что опубликованный документ не является окончательным ревизионным отчетом. Он продолжает уточняться с учетом пояснений, предоставляемых Огрским самоуправлением. По мнению госконтроля, преждевременное попадание в публичное пространство незавершенных ревизионных отчетов не соответствует интересам общества, поскольку может создать неточное представление о результатах ревизии до завершения ревизионного процесса. В Латвии есть основания пересмотреть уровни угрозы, чтобы адаптировать их к новой реальности, когда к границам страны регулярно приближаются или в воздушное пространство залетают заблудившиеся военные дроны, заявил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он признал, что частые предупреждения во вторник о возможной угрозе в воздушном пространстве оказали значительное влияние на жизнь общества и экономику. Поэтому понятно поручение ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини пересмотреть алгоритмы действий. Зиле пояснил, что будут оценены уровни угрозы, чтобы адаптировать действия к новой реальности и, возможно, не останавливать полностью всю общественную жизнь, учебный процесс, транспорт и так далее. Глава Центра кризисного управления пока не стал подробнее прогнозировать, какими могут быть возможные изменения в алгоритмах действий, поскольку над этим вопросом еще должны поработать эксперты и представители отраслей. Одновременно Зиле подчеркнул, что в отношении угрозы дронов необходимо соблюдать максимальную осторожность, поскольку они могут перевозить большое количество взрывчатых веществ, а потенциальные взрывы могут быть крайне разрушительными. Налоговая система в Латвии – одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского Союза, свидетельствуют результаты опроса «Евробарометр». Согласно данным опроса, Латвия с результатом в 52% входит в пятерку стран, где большинство жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны – Венгрия 55%, Литва 54%, Словакия 53% и Чехия 52%. Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. Лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии, которая оказалась на последнем месте – 23,3%. На третьем месте с конца – Румыния – 25,1%. Далее следуют Словакия – 26,4%, Венгрия – 27,7%, Италия – 29,4% и Литва – 30,4%. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имеют 34,8% жителей. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подписано основополагающее соглашение о потенциальном новом правительстве. Далее об этом и других событиях более подробно. В среду вечером было подписано предварительное соглашение о потенциальном новом правительстве, которое послужит основой для дальнейших переговоров о кадровом составе. Стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. При этом каждой политической силе будет предложено одинаковое количество мест. В новое правительство могут войти объединенный список, новое единство национальное объединение и союз зеленых и крестьян, что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме. Кандидат в премьер-министры Андрес Кулбергс заявил в среду вечером, что все 4 потенциальных партнера по правительству согласились продолжить переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку. Он отметил, что пока переговорный процесс идет относительно гладко, и партнеры приближаются к заключению соглашения о формировании правительства. Кулбергс отметил, что партнеры уже подписали документ, в котором изложены основные принципы работы коалиции и объем работы, которую необходимо выполнить к концу этого года. В подписанном соглашении говорится, что партнеры по коалиции больше не будут выносить на рассмотрение вопросы, по которым не достигнут консенсус между всеми заинтересованными сторонами, а также обязуются не поддерживать предложения, касающиеся госбюджета, без совместной политической поддержки. Укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Стороны обязались оказывать всестороннюю поддержку службам обороны и внутренних дел. Планируются меры по усилению миграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство. Правительство продолжит оказывать Украине последовательную поддержку и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обязались не допустить отступление от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и обеспечение гендерного равенства. В качестве еще одного приоритетного направления рассматривается борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями. В экономической сфере планируются меры по стабилизации бюджета, включая пересмотр госзакупок, ограничение необоснованных расходов на бонусы и повышение прозрачности госфинансирования. Одновременно гарантируется финансирование обороны и планируется приоритетное увеличение финансирования здравоохранения с оценкой бюджетных возможностей. В документе также предусмотрено управление крупными государственными проектами в отношении Rail Baltica. Планируется более тесная координация хода работ на уровне премьер-министра, а в отношении Air Baltic планируется оценить сценарий развития компании к концу лета. В социальной сфере акцент делается на демографии, поддержке семьи с целью создания благоприятной для семьи среды и улучшения доступа детей к медобслуживанию. Одновременно планируется постепенное введение базовой пенсии и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. Кроме того, правительство намерено активно защищать интересы Латвии в ходе переговоров по многолетнему бюджету Европейского Союза, уделяя особое внимание финансированию безопасности, сельского хозяйства, сплоченности и реализации стратегически важных инфраструктурных проектов. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно, в восточных регионах грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копи. У нас на календаре четверг, 21 мая, и сегодня история предлагает нам путешествие довольно широкое. От японского вулкана до Миланской оперы, от первого аквариума до заморозки котлет. И все это уместилось в один день календаря.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с того, что случилось в 1792-м у берегов Японии. Извержение вулкана Унцзен на острове Косю вошло в пятерку самых разрушительных в истории человечества. 15 тысяч человек погибли, причем не столько от лавы, сколько от цунами, которое вызвало обрушение склона вулкана в море. Перейдем к чему-нибудь более позитивному. 1853, Лондон, Ридженс Парк. Натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе открывает то, что он назвал водным виварием. А по сути, это первый публичный аквариум в истории. Стеклянные резервуары с морской водой, рыба, водоросли, морские звезды – все это можно было прийти и посмотреть. Для викторианского Лондона это было откровение. Оказывается, под водой существует целый мир, и выглядит он вот так. После этого аквариума по всей Британии началась настоящая мода на домашние аквариумы. Люди тащили домой морских существ и пытались их содержать с переменным успехом. 1892. Милан. Театр Дель Верме. Премьера оперы «Паяцци» Руджеро Леонкавалло. За дирижерским пультом молодой Артуро Тосканини. Опера длится меньше часа, в ней всего лишь несколько персонажей, и при этом она стала одной из самых исполняемых опер в мире. Ария «Смейся, паяц» о том, как актер должен выйти на сцену и смешить публику, когда у него разбито сердце, стала первой в истории записью, продавшейся тиражом в 1 000 000 копий. Это сделал тенор Энрико Карузо в 1902 году. Леонкавалло написал еще много опер, но ни одна из них не имела такого успеха. Иногда человеку достаточно одного произведения, чтобы остаться в истории навсегда. 1904. Париж. 7 футбольных ассоциаций – Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Испания, Швеция и Швейцария – подписывают устав новой организации – Международная федерация футбола FIFA. Английская ассоциация, заметьте, в список основателей не вошла. Британцы считали, что они и так законодатели футбола и в международных структурах не нуждаются. Но потом, конечно, вступили. Сегодня FIFA объединяет 211 национальных ассоциаций. Это больше, чем членов ООН. Если вдуматься, это кое-что говорит о природе человека. Государства договориться не могут, а в футбол играют все. 1925 год. Американец Кларенс Бёрдсай применяет глубокую заморозку к уже приготовленным продуктам. По сути, изобретает замороженные полуфабрикаты. Идею ему подсказали канадские инуиты. Он наблюдал, как они замораживают рыбу прямо на морозе, быстро, при очень низкой температуре, а потом она размораживается почти как свежая. Бёрдсай понял ключевое слово «быстро». Медленная заморозка разрушает клетки, а быстрая сохраняет структуру. Каждый раз, когда вы достаете что-то из морозилки, Кларенс Бёрдсай незримо присутствует на вашей кухне. Кто родился в этот день? 1471-й Альбрехт Дюрер, немецкий живописец, гравер эпохи Возрождения. Человек, который принес итальянский ренессанс на север Европы. 1914-й родился Ромен Гари, писатель, рожденный в Вильно, нынешнем Вильнюсе. Вырос в Ницце, воевал летчиком во Второй мировой и стал французским дипломатом и написал десятки романов. Он единственный человек, дважды получивший Гонкуровскую премию, второй раз под псевдонимом Эмиль Ажар. Ну и, наконец, Тони Шеридан в 1940-м. Британский певец, которого помнят прежде всего по одному факту. В 1961-м в Гамбурге он записал несколько песен в сопровождении никому неизвестной группы The Beatles. Это была одна из первых студийных записей Beatles вообще. Шеридан был звездой, они аккомпанировали. В общем, история не выбирает, что класть рядом. Она просто складывает все в один день и предлагает нам самим найти в этом смысл. Всем хорошего дня, с вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия» и поговорим о весенней аллергии, от которой страдают, кстати, очень многие люди. А вот в Японии это стало массовым явлением, как неожиданное следствие государственной политики лесовосстановления после Второй мировой войны. Все подробности сейчас расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Представь себе цифру, 43% населения целой страны больны. Экономика теряет до 1,6 миллиарда долларов каждый день из-за больничных.
3: Да, и звучит это как описание какой-то новой пандемии или, не знаю, катастрофического загрязнения воздуха.
2: Именно. Но наш сегодняшний разбор посвящен Японии, где этот колоссальный кризис спровоцирован, как ни странно, деревьями.
3: Угу. Звучит парадоксально.
2: Да-да, задача на сегодня понять, как масштабный послевоенный проект по восстановлению лесов случайно создал национальную эпидемию аллергии. Это вообще похоже на то, как огромный экономический механизм государства намертво заклинило из-за крошечных частичек пыльцы.
3: Тут, знаешь, чтобы во всем разобраться, нужно вернуться к периоду после Второй мировой войны. Япония тогда столкнулась с острой нехваткой стройматериалов и топлива.
2: А, то есть горы вокруг крупных городов стояли абсолютно голыми.
3: Да, и не мы так. Вокруг Токио, Осаки, Кобе лесов почти не осталось. А лысые склоны в таком климате – это стопроцентная гарантия разрушительных оползней при каждом тайфуне.
2: Угу, понятно. Значит, правительству срочно нужно было как-то укрепить почву и заодно заложить базу для лесозаготовки.
3: Абсолютно верно. Поэтому выбор пал на два местных вечно зеленых вида. Это японский кедр суги и японский кипарис хиноки. Они, очень быстро растут и дают отличную древесину.
2: Слушай, логика была железной, как такой идеальный быстрый пластырь для раненой экосистемы. Но в какой момент этот пластырь сам стал проблемой? Деревья же не становятся аллергенными по щелчку пальцев.
3: Суть кроется в самой биологии этих видов. Примерно к 30 годам кедры и кипарисы достигают зрелости. И вот тогда они начинают выделять гигантские объемы очень легкой летучей пыльцы.
2: Ого! И поскольку в 50-х их высаживали массированно, миллионами гектаров, они и повзрослели одновременно.
3: Да, где-то в 80-х годах произошел этот взрыв. И сегодня эти монокультурные посадки занимают около 20% всей территории Японии.
2: Ничего себе. Пятая часть всей суши – это просто фабрики пыльцы. При этом я в материалах обратила внимание на одну пугающую деталь. Эти леса часто называют мертвыми зонами.
3: Да, звучит жутко, но это чистая правда.
2: Но почему? Разве любой лес не должен привлекать, животных, птиц?
3: Естественный лес, конечно. Но искусственная монокультура кедра работает совсем иначе. Деревья там высажены невероятно плотно.
2: То есть их кроны полностью перекрывают солнечный свет?
3: Именно. Свет почти не проникает вниз, поэтому на земле не может расти подлесок

0: никакие травы или кустарники. Земля просто покрыта толстым пружинищим слоем сухих иголок.
1: А, ну логично, нет подлеска и нет пищи для насекомых.
0: Да, а нет насекомых, туда не прилетают птицы. В таких лесах стоит абсолютная пугающая тишина. Образуется огромная пустая экосистема, которая каждую весну просто сбрасывает тонны пыльцы прямо на мегаполисы.
2: Мы продолжим эту тему, когда государство хотело как лучше, а получилось как всегда, буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено.
2: Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Какие классные очки! Наверное, стоит целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме массовой аллергии в Японии, которая стала неожиданным следствием государственной политики лесовосстановления после Второй мировой, когда власти засадили огромные территории быстро растущими кедрами и кипарисами. Что случилось потом, рассказывают Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: В таких лесах стоит абсолютная пугающая тишина. Образуется огромная пустая экосистема, которая каждую весну просто сбрасывает тонны пыльцы прямо на мегаполисы.
10: Подожди-ка, если механизм понятен, почему бы просто не вырубить эти деревья? Страна теряет миллиарды долларов, логично было бы отправить туда лесорубов.
9: Звучит как самое простое решение, да?
10: Тем более в городе Кобе уже провели такой эксперимент, верно? Начали замещать плантации широколиственными лесами, и туда быстро вернулись барсуки и редкие лягушки. Почему не масштабировать этот успех на всю страну?
9: Тут, понимаешь, масштабная вырубка немедленно столкнется с другой глобальной проблемой – с изменением климата.
10: Ах, точно! Деревья же поглощают углерод?
9: Вот именно! За прошедшие десятилетия эти гигантские плантации стали важнейшим элементом углеродного баланса Японии. На них приходится почти половина всего объема углекислого газа, который поглощают все японские леса.
10: Вау! Получается настоящая ловушка. С одной стороны, базовое право людей свободно дышать.
9: Да, и колоссальные экономические убытки.
10: А с другой – жесткие национальные обязательства по снижению выбросов. И что же они делают, пока медленно, десятилетиями пытаются менять состав лесов?
9: Приходится адаптироваться с помощью технологий. По всей стране уже используют специальных роботов-датчиков.
10: Роботов? Серьезно?
9: Да. Они в реальном времени мониторят концентрацию пыльцы в воздухе и меняют цвет светящихся глаз индикаторов, чтобы предупреждать людей на улицах.
10: Звучит как какой-то киберпанк.
9: Это еще не все. В лабораториях пошли дальше и разрабатывают генетически модифицированный рис. Идея в том, чтобы внедрить в рис гены, производящие безопасные фрагменты аллергена пыльцы.
10: А, типа как съедобная вакцина. Люди едят этот рис каждый день, привыкают к аллергену, и весной организм уже не так остро реагирует.
9: В точку. Происходит постепенное развитие толерантности. Это отлично показывает, насколько глубоко приходится вмешиваться, уже на генетическом уровне, чтобы исправить экологический дисбаланс.
10: Удивительно просто. Знаешь, самый поразительный факт во всей этой истории. До 60-х годов в японском языке даже не существовало слова для обозначения сенной лихорадки.
9: Да, этого явления просто не было в жизни государства.
10: И это оставляет нас с очень важным поводом для размышлений. Если правительственная инициатива 70-летней давности смогла так кардинально изменить биологию и саму способность людей дышать...
9: Да, последствия никто не предвидел.
10: Совершенно никто. И страшно представить, какие из наших сегодняшних, казалось бы, блестящих экологических решений превратятся в такие же неразрешимые кризисы к 2096 году.
8: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И сегодня у нас четверг, 21 мая. День, когда до выходных уже рукой подать, но организм почему-то решил, что это отличный момент слегка устать. Зато звезды сегодня настроены довольно бодро, много движения, неожиданных разговоров и мелких событий, которые сначала кажутся ерундой, а потом внезапно меняют настроение на весь день.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня все решается быстрее обычного. И это прекрасно, пока не выясняется, что вы случайно согласились на что-то, не дочитав сообщение до конца. Так что скорость хорошо, а внимательность еще лучше. Тельцы – хороший день для комфорта, причем не обязательно дорогого. Иногда счастье – это когда никто не трогает вас минут 20, и кофе, наконец, нормальной температуры. Близнецы. Четверг принесет неожиданный диалог, возможно, с человеком, от которого вы обычно слышите только «окей» и «понял». Сегодня разговор может удивить. Раки. День подходит для восстановления порядка в жизни, хотя бы символического. Разобрать сумку, удалить лишние фото или перестать хранить чек двухмесячной давности. Это уже маленькая победа. Львы, сегодня вам захочется немного праздника без причины. И это правильно. Четверг вообще недооценен в этом смысле. Не все хорошее обязательно должно ждать пятницы. Девы, кто-то рядом может вести себя нелогично. Не пытайтесь срочно все исправить. Иногда лучший вклад в психическое здоровье позволит людям быть странными отдельно от вас. Весы – отличный день для новых впечатлений. Даже небольшая смена маршрута или случайная прогулка после работы способны неожиданно перезагрузить голову. Скорпионы – сегодня полезно меньше додумывать за других. Человек мог просто забыть ответить, а не писать драму в трех актах у себя в голове. Стрельцы – день может подкинуть внезапную идею, связанную с поездкой, отдыхом или чем-то новым. Не отмахивайтесь сразу, иногда самые хорошие планы начинаются со случайной мысли. Козероги – четверг хорошо подходит для разговоров о деньгах, работе и будущем. Главное не превращать обычное обсуждение бюджета в заседание Международного экономического форума. Водолеи, сегодня будет особенно легко заряжаться чужим настроением. Поэтому держитесь поближе к тем, кто умеет смеяться, а не к тем, кто с утра уже устал от человечества. Рыбы – хороший день для маленьких радостей. Музыка в наушниках, вкусный ужин, вечер без лишнего шума. Именно из таких вещей сегодня собирается ощущение нормальной жизни. Вот такой у нас получился четверг. Немного хаотичный, местами смешной, но вполне дружелюбный. Если день вдруг пойдет не по сценарию, помните, самые интересные истории обычно тоже начинались не по плану. Это радио «Мелодия». Пусть ваш день звучит легко.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
9: Гора Рашмор. Одной из самых узнаваемых достопримечательностей Соединенных Штатов Америки является национальный мемориал «Гора Рашмор». Расположена она неподалеку от города Кистон в Южной Дакоте. Знаменита она тем, что в ее гранитной горной породе высечен огромных размеров барельеф высотой более 18 метров, который представляет собой портреты четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. До колонизации Америки местные жители называли эту гору «Шесть праотцов», а свое нынешнее имя она получила в 1930 году в честь американского бизнесмена Чарльза Рашмора. В 1885 году Чарльз стал организатором первой экспедиции, посетившей этот район. Он же выделил на строительство легендарных скульптур президентов $5000. На тот момент крупнейшее в Штатах единоличное пожертвование. Общая же стоимость скульптуры, возведенной в честь 150-летия Штатов, составила $1 миллион. Для сравнения, строительство гордостью французов Эйфелевой башни обошлось государству и спонсорам почти 8 миллионов франков. Вот как описал свое творение Гудсон Борглум, скульптор, создавший гору Рашмор. Величина памятника должна быть обусловлена степенью значимости отмечаемого события для всей цивилизации. Мы не пытаемся высечь из камня эпопею, изобразить сцену лунного света или написать сонет. Мы имеем дело не с мистикой или трагедией, а скорее с конструктивными и драматическими моментами или поворотными пунктами в нашей удивительной истории. Имя каждого из президентов, чьи изображения высечены на горе, связаны с основанием, ростом и развитием Соединенных Штатов Америки. Джордж Вашингтон был выбран потому, что привел нацию к демократии. Томас Джефферсон – за создание Декларации независимости. Авраам Линкольн – потому, что он положил конец рабству. А Теодор Рузвельт, который был выбран самим Борглумом, потому что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса. Рузвельт, кстати, расположен немного вдали от остальных президентов. Объясняется это вовсе не тем, что скульптор хотел каким-то образом его выделить, как ошибочно полагают многие. На самом же деле, в процессе строительства рабочие не очень хорошо рассчитали силу взрыва, поэтому откололся больший кусок горной породы, чем было запланировано изначально. Сегодня национальный мемориал «Гора Рашмор», занимающий территорию в 500 гектаров, является одной из главных достопримечательностей США, посмотреть на которую ежегодно приезжают более 2 миллионов туристов.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию. Далее об этом и других событиях более подробно. В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию людей, посетителей или школьников из общественных зданий, заявили в Центре кризисного управления. В такой ситуации главное не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место в здании. Также следует соблюдать принцип двух стен, то есть находиться в месте, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум две стены. Также необходимо закрыть окна и двери, держаться подальше от окон, застекленных поверхностей наружных стен и следовать указаниям ответственных служб. Действия в случае воздушной угрозы отличаются от тревоги для эвакуации здания. Не нужно покидать здание, если на то нет отдельных указаний ответственных служб или в самом здании не возникла прямая угроза, например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых пребывание в здании больше не является безопасным, подчеркнули в центре. Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг в случае воздушной угрозы также продолжают работу, соблюдая осторожность и адаптируя действия к конкретной ситуации. В настоящее время разрабатываются рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Их планируется опубликовать в ближайшее время, и они могут быть обновлены при изменении рисков или появлении дополнительной информации. Латвийская железнодорожная компания «Виви» подготовила подарок для участников «Ночи музеев». 23 мая билеты на вечерние рейсы обойдутся вдвое дешевле. Скидка 50% распространяется на разовые билеты, как электронные, так и бумажные, для всех поездов, которые будут находиться в пути в период с 18 часов до полуночи. Дисконт привязан ко времени нахождения состава в дороге. Это означает, что скидка действует, даже если поезд выехал раньше 6 вечера, но финиширует в учтенное время. Проще и быстрее всего купить билеты онлайн на сайте Vivi или в официальном мобильном приложении. В расписании на 23 мая цены для всех праздничных рейсов уже указаны с учетом скидки. Для тех, кто предпочитает классический формат, акция действует и в кассах. Если же на вашей станции касса была закрыта, оформить билет за полцены можно прямо у кондуктора в вагоне. Другие льготы и скидки с этим предложением не суммируются. В субботу 23 мая свои двери для посетителей откроют более 246 музеев и арт-пространств по всей Латвии. Международная акция проходит в нашей стране уже в 22-й раз, предлагая гостям свободный вход на выставки и специальную ночную программу. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно, в восточных регионах грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это «Радио Мелодия», с вами Олег Пека, и на очереди у нас маленькая королевская хроника. Без политики, без протоколов, просто один день из жизни человека, которому 77 лет и у которого очень необычная работа. Король Великобритании Карл III посещал Северную Ирландию. Городок Ньюкасл в графстве Даун, живописное место у моря. Программа «Фудбанк», общественная киностудия, встречи с волонтерами. В общем, все очень человеческое и земное. И вот когда он уже уходил из фудбанка, случилось нечто. Чайка, прицельно и без предупреждения. Белое пятно на спине королевского пиджака заметили сразу. Придворный помощник тихонечко подошел, указал на конфуз и предложил накинуть пальто. Карл засмеялся, пальто отверг и пошел в толпу, потому что люди ждали давно, и негоже заставлять их ждать еще дольше из-за какой-то злосчастной чайки.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кто-то из публики все же не удержался и указал королю на пятно, на что тот ответил с достоинством истинного британца. По крайней мере, не нагадило на голову. Если хорошо подумать, это ведь очень правильная реакция. Ни смущение, ни раздражение, просто хорошая шутка и продолжение дня. А день, кстати, был насыщенный. В фудбанке при методистской церкви Карл помогал паковать продуктовые наборы для нуждающихся семей, аккуратно раскладывал хлеб, фрукты, овощи, зубную щетку. Обнаружив туалетную бумагу, торжественно произнес «О, очень важно». Потом добавил еще один рулон и уточнил «Очень-очень важно». В местном общественном кинотеатре, основали его в 2008-м, просто энтузиасты кино, Карлу вручили билет категории VIP, и он искренне обрадовался. Спросил, какие фильмы сейчас там показывают и насколько они популярны. Потом сам запустил трейлер документального фильма о глухой супружеской паре из Северной Ирландии. В толпе его ждала Розмэри Аллан. Она через несколько дней отмечает 102-й день рождения. И 11-летний Джордж Мёрдок, который принес королю коробку свежих яиц прямо с фермы. Один из горожан сказал Карлу, что последним монархом, который приезжал в эти места, был Георг V. То есть это было больше 100 лет назад. И, в общем, знаете, что в этой истории подкупает? Вот прочитал я когда этот репортаж о визите из Daily Mail. Не королевский титул, не официальный визит, а то, что человек в пиджаке с автографом чайки на спине стоит в очереди у коробок с макаронами и говорит волонтерам: «Вы очень особенные люди. То, что вы делаете, очень важно». И это звучит не как протокольная фраза. Иногда достоинство – это просто не менять пиджак из-за чайки, а продолжать идти к людям.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Друзья, если в последнее время ваша экономическая ситуация вдруг стала ухудшаться, а у вас есть авто, также требующее расходов, наверное, стоит обратить внимание на свежие данные, которые появились в свободном доступе. Выяснилось, что лишь один из четырех водителей тратит на автомобиль до 100 евро в месяц. А вот от 100 до 200 – это траты большинства или 40% владельцев машин. Еще для 20% содержание автомобиля обходится от 200 до 300 евро. А от 300 и выше тратят 16% владельцев личного транспорта, то есть каждый шестой. Исследование проводила известная лизинговая компания, им можно верить. Информация к размышлению, ну а мы возвращаемся на магистрали и улицы латвийской столицы. Полным ходом идет утренний час пик, транспорта на дорогах прибавляется с каждой минутой, на мониторе 5 баллов, но это в среднем. Наиболее загруженным остается въезд в город со стороны Бауского шоссе, а также со стороны Елговы, где затор поменьше, но здесь, похоже, еще и ДТП. Как всегда, в Пардаугаве плотно на Даугавгривас, на Юрмалас Гатве, на Лелрбес Каунцема и Карля Ульманя Гатве. В другой части города медленно едет Густава Земгала Гатве перед Брейбас, на самой Брейбас Гатве пробочка перед Шмерля и на Деглова затор в сторону центра. На этом о трафике на данный момент все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны. А в завершении выпуска послушаем сообщение от Александра Карташова.
2: Доброе утро. Дорожная информация тайного агента Александра. На Каменном мосту в сторону центра в правой полосе сломалась машинка. Пробочка собирается. Как-то так. Всем удачи.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют. Японские барабанщики Taiko Drummers – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале Дзинтери. Билеты – HBFLV и Билишу Сервис.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас будет история, в которой искусственный интеллект снова сделал то, что он умеет делать особенно хорошо. Создал человеку проблемы. Автор книги о рисках и опасностях искусственного интеллекта оказался в центре скандала после того, как выяснилось, в его книге нашли вымышленные цитаты, сгенерированные нейросетями. Речь идет не о случайной, а о печатке, о цитатах реальных людей, которые, как они выяснилось, никогда не произносили.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Человек написал книгу о проблемах ИИ и сам столкнулся с одной из главных проблем нейросети, когда она уверенно выдает неправду с таким видом, будто защищает докторскую диссертацию. Автор признал, что использовал чат GPT и Claude для исследований, написания и редактирования книги, а теперь вынужден перепроверять текст. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Автор книги про опасность искусственного интеллекта «The Future of Truth» Стивен Розенбаум оказался в центре скандала после того, как признал использование в своей работе вымышленных и ошибочно приписанных цитат, созданных с помощью ИИ. Об этом редакция The New York Times NYT выяснила, что в книге обнаружили более полудюжины подобных случаев. Розенбаум заявил, что ошибки появились непреднамеренно, а при подготовке книги он использовал чат GPT и Claude для исследований, написания и редактирования материалов. По его словам, он уже начал проверку содержания и работает с редакторами над исправлением неточностей в будущих изданиях. Среди спорных фрагментов оказались цитаты, приписанные журналистке Кари Суишер и профессору психологии Лизе Фельдман-Барретт. Обе заявили, что не произносили указанные высказывания.

0: Некоторые другие цитаты оказались смесью реальных и сгенерированных утверждений, либо были неверно атрибутированы, то есть присвоены не тем людям.
1: Ох, вообще это очень показательная история для нашего времени. Потому что нейросети действительно умеют писать быстро, красиво, убедительно, иногда даже слишком убедительно. Проблема в том, что искусственный интеллект не всегда понимает разницу между фактом и очень правдоподобной фантазией. Если человек перестает все перепроверять, начинаются неприятности. Особенно в журналистике, науке и книгах, где точность все-таки важнее скорости. Причем самое опасное, такие ошибки часто выглядят абсолютно достоверно. Фамилии реальные, стиль похожий, цитата звучит убедительно. И только потом выясняется, что этого никогда не было. Но, пожалуй, самый главный вывод тут даже не про технологии, а про человеческую лень. Потому что искусственный интеллект сегодня отличный помощник, но очень плохой кандидат на роль окончательного редактора. Так что эпоха будущего, похоже, выглядит так. Искусственный интеллект пишет текст, человек его проверяет, потом другой человек это проверяет. Не слишком ли доверился ему первый? Так что, судя по всему, профессия факт-чекер в ближайшие годы точно без работы не останется. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено.
2: Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
9: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека, и вот сейчас будет тема, которая способна вызвать почти семейный спор, потому что речь пойдет о супах. Оказывается, не каждый суп одинаково полезен. Хотя многие выросли с ощущением, что тарелка горячего автоматически означает заботу о себе, здоровье, и где-то рядом обязательно должен появиться человек с фразой «суп надо есть». Но врачи говорят, что все зависит от того, что именно плавает в вашей тарелке. Одни супы действительно помогают организму восстанавливаться, легче усваиваются, а другие могут создавать лишнюю нагрузку. Какие супы организм действительно любит, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
11: Супы традиционно считаются важной частью здорового питания. Однако далеко не все первые блюда одинаково полезны для организма. О том, какие супы стоит включать в рацион чаще, а какие ограничить, рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Гастроус. Среди самых полезных супов она назвала овощной суп-пюре без сливок. Это чемпион по усвояемости. При варке и измельчении блендером клетчатка размягчается, но не исчезает. Организм получает витамины А, С, К и антиоксиданты без нагрузки на кишечник. Такой суп идеален для восстановления после болезней и для тех, у кого слабая перистальтика, объяснила врач. Также гастроэнтеролог отметила пользу нежирного куриного бульона с зеленью. Настоящая скорая помощь при ОРВИ. Аминокислоты и белок легко усваиваются, а цистеин содержится в курице, помогает разжижать мокроту. Важные условия. Первичный бульон, первая вода после закипания, сливается, чтобы убрать экстрактивные вещества и лишний жир, рассказала Гастроус. В список полезных супов врач также включила суп из лесных грибов или шиитаке. Низкокалорийный рекордсмен по содержанию бета-глюканов, которые укрепляют иммунитет. Грибы долго перевариваются, поэтому такой суп показан при чувстве голода на диете, но противопоказан детям до 3 лет и людям с ферментативной недостаточностью, предупредила врач. При этом некоторые популярные супы, по словам гастроэнтеролога, могут быть вредны для здоровья. В частности, речь идет о мясной солянке. Это коктейль из 3-4 видов жирного мяса, копчености и соленых огурцов и оливок. Солянка содержит запредельное количество соли, задерживает воду, повышает давление, холестерина и пуринов. Для больных подагрой, артритом и гипертонией это медленная атака на суставы и сосуды, отметила специалист. С осторожностью врач рекомендовала относиться и к супам вам на костном или вечном бульоне. По ее словам, мода на костный бульон варить 12-24 часа обернулась проблемой. При длительном кипячении из костей в воду переходят соли тяжелых металлов, например, свинец и гистамин. Гистамин вызывает ложные аллергические реакции и отеки у людей с непереносимостью. Такой суп опасен для аллергиков и детей. Также гастроэнтеролог не советует злоупотреблять супами из пакетиков или стаканчиков. В их составе гидрогенизированные жиры, усилители вкуса, глутамат натрия и загустители. Они раздражают слизистую оболочку желудка и провоцируют гастрит при регулярном употреблении, подчеркнула врач.
10: Но, знаете, современная гастрономия иногда любит крайности. Если бульон, то варить сутки, если солянка, то чтобы ложка стояла вертикально. Если суп быстрого приготовления, чтобы готовился быстрее, чем человек успевает задуматься о последствиях. А врачи все-таки напоминают простую вещь. Полезное питание выглядит, может быть, довольно скучно, но без экстремальных рецептов и кулинарных подвигов. Просто организм любит баланс гораздо больше, чем гастрономические рекорды. С вами Олег Пека.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И сегодня у нас четверг, 21 мая. День, когда до выходных уже рукой подать, но организм почему-то решил, что это отличный момент слегка устать. Зато звезды сегодня настроены довольно бодро, много движения, неожиданных разговоров и мелких событий, которые сначала кажутся ерундой, а потом внезапно меняют настроение на весь день.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня все решается быстрее обычного. И это прекрасно, пока не выясняется, что вы случайно согласились на что-то, не дочитав сообщение до конца. Так что скорость хорошо, а внимательность еще лучше. Тельцы – хороший день для комфорта, причем не обязательно дорогого. Иногда счастье – это когда никто не трогает вас минут 20, и кофе, наконец, нормальной температуры. Близнецы. Четверг принесет неожиданный диалог, возможно, с человеком, от которого вы обычно слышите только «окей» и «понял». Сегодня разговор может удивить. Раки. День подходит для восстановления порядка в жизни, хотя бы символического. Разобрать сумку, удалить лишние фото или перестать хранить чек двухмесячной давности. Это уже маленькая победа. Львы, сегодня вам захочется немного праздника без причины. И это правильно. Четверг вообще недооценен в этом смысле. Не все хорошее обязательно должно ждать пятницы. Девы, кто-то рядом может вести себя нелогично. Не пытайтесь срочно все исправить. Иногда лучший вклад в психическое здоровье позволит людям быть странными отдельно от вас. Весы – отличный день для новых впечатлений. Даже небольшая смена маршрута или случайная прогулка после работы способны неожиданно перезагрузить голову. Скорпионы – сегодня полезно меньше додумывать за других. Человек мог просто забыть ответить, а не писать драму в трех актах у себя в голове. Стрельцы – день может подкинуть внезапную идею, связанную с поездкой, отдыхом или чем-то новым. Не отмахивайтесь сразу, иногда самые хорошие планы начинаются со случайной мысли. Козероги – четверг хорошо подходит для разговоров о деньгах, работе и будущем. Главное – не превращать обычное обсуждение бюджета в заседание Международного экономического форума. Водолеи, сегодня будет особенно легко заряжаться чужим настроением. Поэтому держитесь поближе к тем, кто умеет смеяться, а не к тем, кто с утра уже устал от человечества. Рыбы – хороший день для маленьких радостей. Музыка в наушниках, вкусный ужин, вечер без лишнего шума. Именно из таких вещей сегодня собирается ощущение нормальной жизни. Вот такой у нас получился четверг. Немного хаотичный, местами смешной, но вполне дружелюбный. Если день вдруг пойдет не по сценарию, помните, самые интересные истории обычно тоже начинались не по плану. Это радио «Мелодия». Пусть ваш день звучит легко.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем внимательно следить за развитием событий на дорогах в латвийской столице. Утренний час пик достиг своего максимума на 7 баллах. Это стало уже привычным показателем. Какие изменения ожидаются в ближайшее время? Ну, во-первых, скоро начнутся школьные каникулы, и водители вздохнут посвободнее. Это с одной стороны. А с другой, в городе планируются крупные проекты и масштабные работы. Мы знаем, что в планах городских властей смена дорожного покрытия, замена коммуникации на Карле Ульманегатве, а также на некоторых других важных магистралях и улицах. А ведь, кроме того, еще собираются ремонтировать Вантовый мост. О сроках пока не сообщается, но оттягивать уже некуда, и подрядчик известен. Суть по всему, летом будет горячая пора, как в прямом, так и в переносном смысле. Но это все потом. По мере наступления проблем, мы же едем дальше, а в данный момент загруженность дорог превысила 70%, 48 заторов, в сумме составляющих 28 километров. Далее, после 9 часов заторы начнут постепенно сокращаться, дороги будут приходить в себя после утреннего заезда на трудовые места. Главное, сами будьте внимательны и ничего не нарушайте. За вчерашний день уже получили данные. В городе произошло 82 ДТП, в которых пострадали 14 человек. Более подробно о свежей сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Пахлава.
3: Известная во всем мире восточная сладость пахлава готовится из слоеного теста с орехами в сиропе. Многие страны пытаются присвоить себе право называться родиной этого кулинарного творения. Тем не менее, наиболее распространены две версии появления пахлавы. По одной из них это блюдо придумали ассирийцы. В поваренной книге Музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Причем правителю настолько понравилось предложенное ему новое блюдо, что он приказал задокументировать его рецепт. С тех пор пахлава стала незаменимой на каждом празднике и торжественном мероприятии. По другой версии, блюдо это значительно старше. Пахлаву якобы придумали на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры. Позже ее распробовали и полюбили греческие моряки и торговцы, и, естественно, привезли рецепт к себе на родину. Кстати, именно греки научились создавать тесто, которым так славится пахлава. По традиции, каждый его слой должен быть не толще бумажного листа.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На угрозы странам Балтии Европа обещает отреагировать сплоченно и решительно. Далее об этом и других событиях более подробно. Угрозы России странам Балтии недопустимы, и Европа отреагирует на них едино и решительно, заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Публичные угрозы России странам Балтии совершенно недопустимы», написала фон дер Ляйен на платформе X. Чтобы не было никаких сомнений, угроза одному государству-члену – это угроза всему нашему Союзу, подчеркнула председатель Еврокомиссии. Она указала, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа отреагирует едино и решительно. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга сильной коллективной обороной и готовностью на всех уровнях, добавила она. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обвинение России в том, что страны Балтии открыли свое воздушное пространство украинским дронам для нападения на Россию, смехотворно. Если дроны прилетают из Украины, то они находятся там не потому, что Украина хотела отправить дрон в Латвию, Литву или Эстонию, они там из-за безрассудного полномасштабного нападения со стороны России, сказал Рютте в среду журналистам в Брюсселе. Он добавил, что НАТО продемонстрировало спокойный, решительный и соразмерный ответ, когда во вторник в воздушном пространстве Эстонии румынский истребитель сбил прилетевший туда украинский дрон. Канада вложит 64 миллиона евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, сообщили в Министерстве обороны. В среду на торжественной церемонии были заложены первые камни новых объектов военной инфраструктуры в Лейлварде и Риге. Инвестиции подтверждают долгосрочную приверженность Канады укреплению безопасности Латвии и восточного фланга НАТО. Канада уже инвестировала и обязалась инвестировать более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, в том числе на военных базах Адаже, Цери, Лейлварде. Новые проекты значительно расширят оперативные возможности многонациональной бригады НАТО и улучшат возможности размещения союзных сил в Латвии. Большая часть новых инвестиций, 33 миллиона евро, предназначена для строительства вертолетного перрона и аэродромной инфраструктуры на военной базе Лейлварде. На базах будут созданы ангары, помещения для технического обслуживания и офисы для нужд канадского тактического воздушного подразделения. В свою очередь, 30 миллионов евро будут вложены в строительство двух жилых зданий в Лейлварде для обеспечения качественных условий жизни для персонала канадских вооруженных сил. Параллельно начнется строительство третьего жилого дома в Риге. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме на востоке Латгала более солнечно, в восточных регионах грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копи. У нас на календаре четверг, 21 мая, и сегодня история предлагает нам путешествие довольно широкое. От японского вулкана до Миланской оперы, от первого аквариума до заморозки котлет. И все это уместилось в один день календаря.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с того, что случилось в 1792-м у берегов Японии. Извержение вулкана Унцзен на острове Кюсю вошло в пятерку самых разрушительных в истории человечества. 15 тысяч человек погибли, причем не столько от лавы, сколько от цунами, которое вызвало обрушение склона вулкана в море. Перейдем к чему-нибудь более позитивному. 1853, Лондон, Ридженс Парк. Натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе открывает то, что он назвал водным виварием. А по сути, это первый публичный аквариум в истории. Стеклянные резервуары с морской водой, рыба, водоросли, морские звезды – все это можно было прийти и посмотреть. Для викторианского Лондона это было откровение. Оказывается, под водой существует целый мир, и выглядит он вот так. После этого аквариума по всей Британии началась настоящая мода на домашние аквариумы. Люди тащили домой морских существ и пытались их содержать с переменным успехом. 1892. Милан. Театр Дель Верме. Премьера оперы «Паяцци» Руджеро Леонкавалло. За дирижерским пультом молодой Артуро Тосканини. Опера длится меньше часа, в ней всего лишь несколько персонажей, и при этом она стала одной из самых исполняемых опер в мире. Ария «Смейся, паяц» о том, как актер должен выйти на сцену и смешить публику, когда у него разбито сердце, стала первой в истории записью, продавшейся тиражом в 1 000 000 копий. Это сделал тенор Энрико Карузо в 1902 году. Леонкавалло написал еще много опер, но ни одна из них не имела такого успеха. Иногда человеку достаточно одного произведения, чтобы остаться в истории навсегда. 1904. Париж. 7 футбольных ассоциаций – Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Испания, Швеция и Швейцария – подписывают устав новой организации – Международная федерация футбола FIFA. Английская ассоциация, заметьте, в список основателей не вошла. Британцы считали, что они и так законодатели футбола и в международных структурах не нуждаются. Но потом, конечно, вступили. Сегодня FIFA объединяет 211 национальных ассоциаций. Это больше, чем членов ООН. Если вдуматься, это кое-что говорит о природе человека. Государства договориться не могут, а в футбол играют все. 1925 год. Американец Кларенс Бёрдсай применяет глубокую заморозку к уже приготовленным продуктам. По сути, изобретает замороженные полуфабрикаты. Идею ему подсказали канадские инуиты. Он наблюдал, как они замораживают рыбу прямо на морозе, быстро, при очень низкой температуре, а потом она размораживается почти как свежая. Бёрдсай понял ключевое слово «быстро». Медленная заморозка разрушает клетки, а быстрая сохраняет структуру. Каждый раз, когда вы достаете что-то из морозилки, Кларенс Бёрдсай незримо присутствует на вашей кухне. Кто родился в этот день? 1471 Альбрехт Дюрер, немецкий живописец, гравер эпохи Возрождения. Человек, который принес итальянский ренессанс на север Европы. 1914 родился Ромен Гари, писатель, рожденный в Вильно, нынешнем Вильнюсе. Вырос в Ницце, воевал летчиком во Второй мировой и стал французским дипломатом и написал десятки романов. Он единственный человек, дважды получивший Гонкуровскую премию, второй раз под псевдонимом Эмиль Ажар. Ну и, наконец, Тони Шеридан в 1940-м. Британский певец, которого помнят прежде всего по одному факту. В 1961-м в Гамбурге он записал несколько песен в сопровождении никому неизвестной группы The Beatles. Это была одна из первых студийных записей Beatles вообще. Шеридан был звездой, они аккомпанировали. В общем, история не выбирает, что класть рядом. Она просто складывает все в один день и предлагает нам самим найти в этом смысл. Всем хорошего дня, с вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Под особую критику попали маски с лимонным соком. Да-да, вот тем самым, который в интернете любят советовать буквально от всего, от веснушек и до плохого настроения. Но специалисты предупреждают, что кислота в лимоне может довольно агрессивно воздействовать на кожу. Да и вообще идея намазывать себе на лицо все, что в салате лежит, не всегда безопасна, как кажется. Мед может вызвать аллергию, овощные маски – раздражение. Ну, а подробности нам расскажет Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Маска, изготовленная на основе лимонного сока, способна разрушить слой эпидермиса. Об этом заявила врач-дерматолог-косметолог Мадина Осман. По ее словам, использование овощных масок может обернуться раздражением кожи. Многие уверены, если ингредиент вырос в поле или саду, он автоматически полезен для кожи. Однако такая беспечность может привести к серьезным проблемам. Например, лимонный сок, известный своими отбеливающими свойствами, на деле агрессивно воздействует на эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс. Мед, считающийся универсальным средством, частый аллерген. При нанесении на лицо он может вызвать покраснение, отек, а у людей с экземой – обострение заболевания. Овощные маски тоже не безобидны. Содержащиеся в них кислоты и ферменты способны спровоцировать раздражение, предупредила Осман.
0: Вообще удивительно, как сильно люди любят фразу «это натуральное». Сразу возникает ощущение безопасности, хотя природа, если честно, умеет быть довольно суровой. Ядовитые грибы, кстати, тоже абсолютно натуральные. И с домашней косметикой проблема часто в том, что кожа – это не кухонный стол, на котором можно бесконечно экспериментировать с кислотами, медом и фруктами. Особенно если речь о чувствительной коже или склонности к аллергии. При этом сама идея заботиться о себе абсолютно нормальная. Просто современная косметология все-таки существует не зря. Иногда крем из аптеки оказывается безопаснее, чем смесь из лимона, соды и секретного рецепта из соцсетей. Интернет, конечно, продолжает нас удивлять. Где-то прямо сейчас наверняка набирает популярность маска из авокадо, огурца и энергии полнолуния. Но главный вывод здесь довольно простой. Натуральное не всегда безобидное, и кожа обычно очень быстро сообщает, когда эксперимент оказывается неудачным. С вами Радио Мелодия.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас будет новость, которая показывает, что иногда мировая политика неожиданно влияет даже на то, какие машины люди выбирают себе во двор. На фоне конфликта вокруг Ирана и роста цен на топливо, продажи электромобилей по всему миру начали расти еще быстрее. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что уже в этом году электрокары и гибриды займут почти треть мирового автомобильного рынка. Вообще, у электромобилей непростая репутация. Сначала на них смотрели как на дорогую игрушку для энтузиастов будущего, потом как на символ экологичности, а теперь все чаще как на способ меньше зависеть от цены на бензин. Потому что, когда топливо дорожает, даже самые ожесточенные споры про настоящий звук двигателя начинают звучать чуть тише. Как энергетический кризис влияет на автомобильный рынок, в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Продажи электромобилей по всему миру растут на фоне конфликта вокруг Ирана и повышения цен на топливо. Об этом сообщила газета Financial Times, FT, со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства МЭА. По оценке агентства, электромобили и гибриды по итогам 2026 года займут около 30% мирового автомобильного рынка. Продажи таких машин могут достичь 23 миллионов единиц против более чем 20 миллионов в 2025 году. Как отмечает МЭА, росту спроса способствует удешевление аккумуляторов и стремление потребителей снизить расходы на топливо на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. Наиболее высокие темпы роста продаж ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. FT подчеркивает, что в Европе продажи электромобилей и гибридов в 2026 году могут увеличиться примерно на 20%, а их доля достигнет трети всех проданных автомобилей. В Китае, в который приходится почти 75% мирового производства электромобилей, продолжается снижение цен и рост экспорта продукции местных производителей.
7: И ведь любопытно, как быстро меняется этот автомобильный мир. Еще недавно электрокар ассоциировался с чем-то редким и немного странным. Человек тихо подъезжал на парковку, а окружающие пытались понять, машина уже приехала или это просто очень дорогой холодильник. А сейчас электромобили постепенно становятся обычной частью городского пейзажа, особенно в Европе и Китае. Причем многих уже интересует не столько экология, сколько банальная математика. Сколько стоит там зарядка против полного бака бензина? И хотя идеальных решений, конечно, пока нет, где-то не хватает зарядных станций, кого-то еще пугает цена батареи, а кто-то по-прежнему считает, что автомобиль должен звучать так, будто бы собирается штурмовать гоночную трассу. Но тенденция очевидна. Чем более нервным становится мировой рынок нефти, тем привлекательнее выглядят электромобили. И это, знаете, уже не вопрос моды, а вопрос предсказуемости расходов. Так что будущее, похоже, все громче, ну а точнее все тише, подъезжает к нам на электротяге. Вы слушаете «Радио Мелодия».
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости. разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и поговорим мы сегодня с вами не просто о кино, поговорим о очень популярном жанре байопика. Вот сейчас вышел фильм «Майкл» про Майкла Джексона, был фильм про Брюса Спрингстина, был музыкальный фильм еще про Боба Дилана, его, кстати, играл Тимоти Шаламе. Ну и, конечно, байопики обычно одобряют даже сами герои. Во всяком случае, Дилан и Спрингстин благословили картины о самих себе. А вот есть те байопики, которые снимают без согласия. Билли Джоэл, автор песен и исполнитель «Piano Man» и «Uptown Girl», выступил против создания фильма «Билли и я». Картина расскажет о раннем этапе его карьеры, до первых хитов, и все это будет изложено с точки зрения его первого менеджера, Ирвина Мазура, который вел дела певца до контракта с Columbia Records в 1972 году. Вот интересно, что создатели проекта использовали эксклюзивные права на биографию этого самого Мазура и права давнего друга и барабанщика Джона Смолла. Смолл поддержал фильм, назвав его самым честным и искренним рассказом о молодости Джоэла.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сам Билли Джоэл с этим не согласен. Его представитель заявляет: «Джоэл не санкционировал и не поддерживает этот проект. Любая попытка продолжить работу без этого была бы юридически и профессионально ошибочной». В общем, давайте будем разбираться, почему Джоэл против, чем известен этот самый Джон Смолл и кто еще снимал байопики без разрешения звезд. Ну, начнем давайте с того, что Билли Джоэлу сейчас 75 лет, он получил 5 премий Грэмми, и по всему миру было продано более 150 миллионов его пластинок. Наверное, все-таки он имеет право голоса. Однако фильм будут снимать на основе воспоминаний его бывшего менеджера и его бывшего друга, с которым у этого музыканта были очень сложные отношения. Джон Смолл – барабанщик, с которым Билли Джоэл играл в группе «Аттила» в конце 60-х годов. Они записали альбом, который позднее Билли Джоэл назвал «психоделической чушью». А дружба их прервалась, когда Джоэл завел роман с женой Смолла. Ну, правда, позже они помирились, но, как говорится, осадочек остался. И вот теперь Смолл участвует в создании байопика, что добавляет скандальности. Замечу, что Билли Джоэл не первый, кто пытается остановить съемки фильма о себе любимом. Например, Дэвид Боуи при жизни запрещал использовать свою музыку в байопике. Принц также отказывался от любых проектов, которые он не контролировал лично. Ну, а вот «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри, наоборот, была одобрена оставшимися участниками Queen, что помогло фильму получить «Оскар». В общем, дорогие мои друзья, байопик о Билли Джоэле, скорее всего, выйдет на экране. Но, правда, без его музыки. Но представляете, фильм о певце, в котором не звучат его песни. Это как если бы «Богемскую рапсодию» сняли без «Bohemian Rhapsody». Смешно, но возможно. Правда, вряд ли кто, скорее всего, пойдет это кино смотреть. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Желаю вам честных байопиков, счастливых музыкантов. И помните, даже если вы не даете согласия, история все равно найдет способ рассказать о вас. Вернусь в эту студию после 16 часов. Буду встречать вас с работы.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Катились в новый день, четверг, 21 мая, на календаре. На максимуме было 7 баллов. Загруженность дорог в моменте достигала 71%. 48 заторов разного уровня сложности сформировались перед 9 часами, когда большинство двигалось на рабочие места. Что хорошо, довольно быстро резкие дороги приходят в себя после утреннего заезда, и к этой минуте на мониторе уже 5 баллов. В ближайшее время трафик вернется в желто-зеленый сектор шкалы заторов на уровень 4, а затем и 3 баллов. Это процесс нормальный, погодные условия не мешают. Кстати, сегодня в течение дня возможны несущественные осадки, на движение в городе это не повлияет, при этом температура воздуха поднимется до 18 градусов. Тем временем посмотрим, как с точки зрения аварийности и безопасности движения прошли минувшие сутки. За среду по стране 123 ДТП, 2/3 из них произошли в латвийской столице. Зарегистрировано 82 аварии, в них пострадали 14 человек, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Патрульные составили 76 протоколов на нерадивых водителей, 21 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. А вот задержанных в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ сегодня не было. Удивительно, но факт. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения, хороших поездок и удачного дня.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Пекин. Столица Китая Пекин – город невероятный. Здесь сверкающие футуристические небоскребы соседствуют с уличными кухнями, местным воздухом с непривычки тяжело дышать, водители никогда не пропускают пешеходов на зебрах, а количество народа в городе превышает население некоторых стран. При этом даже в самых бедных городских кварталах довольно безопасно. Снующие по городу курьеры доставляют любой интернет-заказ, от пиццы до холодильника, максимум в течение получаса. А местные жители обожают детей, почитают стариков и трогательно заботятся об иностранцах. Тем, у кого светлые волосы и голубые глаза, нужно быть готовым к пристальным взглядам, улыбкам и попыткам завести разговор. Кстати, удивительный факт. Если иностранец к местным жителям обратится по-китайски, ответ он, вероятнее всего, услышит все равно на английском. Так пекинцы проявляют заботу о приезжих. Лучше они сами напрягутся и поговорят на чужом языке, чем гость будет мучиться с китайским. По той же причине, даже не знающие никаких других языков местные жители всегда постараются помочь туристу, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Забота и внимание к ближнему – редкие черты для жителей мегаполиса. Однако в Пекине их появление встречается буквально на каждом шагу. Здесь, например, как никогда силен принцип «чужих детей не бывает». Детей любят поголовно все и занимаются ими тоже всем обществом. Если жительнице Пекина на улице внезапно нужна помощь с детьми, включаются все, кто свободен из окружающих. Кстати, благодаря изменениям в китайском законодательстве, позволившим наконец заводить второго ребенка, в Пекине сейчас происходит настоящий бэби-бум.
6: Количество родителей с колясками и женщин в положении начало стремительно расти. Причем решаются на это даже женщины 40+. Впрочем, пекинская молодежь до определенного возраста занимается все больше карьерой, от рассвета до заката пропадая на работе. Здесь никто не удивится тому, что у человека три работы или он работает по выходным. Скорее, удивление вызовет отказ от работы в свободное время. По мнению китайцев, много работы – это стабильный или высокий доход, а деньги здесь – основной критерий успеха и счастья. Основное занятие пекинской молодежи в редкие свободные минуты – смотреть сериалы и зависать в смартфонах. Зато пенсионеры живут полной жизнью. Пекинские парки заполнены представителями старшего поколения, которые, совершенно не стесняясь, занимаются гимнастикой, танцуют, поют пекинскую оперу или репетируют соло на саксофоне. Не за деньги, а просто так, для души. Пекин подойдет тем, кто любит именно жизнь в огромном мегаполисе. К царящей здесь суете сложно привыкнуть. Постоянно находишься среди людей, машин и скутеров, но все же в китайской столице каждый сможет найти что-то свое. Да, в Пекине не всегда легко жить, но в него всегда хочется вернуться.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В период с 2018 по 2025 год в Розакненском техникуме незаконно оплачивали счета за услуги, в результате чего из госбюджета расхищено почти 70 тысяч евро. К такому выводу пришло следствие. 10 сентября 2025 года госполиция начала уголовный процесс на основании информации, предоставленной госконтролем. Всплыли факты, указывающие на возможные незаконные действия с финансовыми средствами в одном из профессиональных учебных заведений Резакне. В ходе расследования выяснилось, что незаконно оплачивались счета за услуги, то есть средства из госбюджета, предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно, что принесло государству убытки. Следствие установило, что с сентября 2018 по август 2025 года оказалось расхищено 69 220 евро. Выяснилось также, что группа лиц по предварительному сговору занималась легализацией преступно полученных финансовых средств. Уголовные обвинения сразу по нескольким статьям касаются троих подозреваемых. 13 мая 2026 года сотрудники Розакненского регионального отдела уголовной полиции завершили расследование по этому уголовному делу и передали его в прокуратуру. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия Хайлайн потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны «Хайлайн». Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк Хайлайн очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpienas sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtai, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 22 мая компания «Пассажиру Вилценс», работающая под брендом «Виви», проведет учения по чрезвычайным ситуациям, сообщили в компании. Учения по гражданской обороне и управлению катастрофами пройдут в пятницу 22 мая с 11 до 14 часов в вагонном парке на улице Резнес в Риге. Учения не повлияют на пассажирские перевозки, и поезда будут курсировать в обычном режиме. Во время учений на территории можно будет наблюдать передвижение техники оперативных служб, а также возможно кратковременное задымление, поскольку будет использоваться генератор дыма. В ходе учений будут имитированы локализация пожара и эвакуация пассажиров. Пассажиру Вилценс призывает жителей не беспокоиться, если в районе вагонного парка будет заметно движение и работа оперативного транспорта. Мошенники начали активно рассылать поддельные электронные письма и СМС от имени ЦСДД, в которых говорится об административном штрафе за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях содержатся мошеннические ссылки, по которым просят пройти. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что не отправляет жителям СМС-сообщения. Получив СМС с прикрепленной ссылкой, следует быть особенно осторожными. В конкретном случае указанные поддельные ссылки ведут на визуально похожую платформу ЕЦСДД, где предлагается авторизоваться через фальшивые инструменты интернет-банка. ЦСДД призывает жителей внимательно проверять адрес ссылки и подчеркивает: настоящий адрес дирекции e.csdd.lv. Капитан сборной Латвии по хоккею Рудольф Балцерс находится среди лидеров по забитым шайбам на чемпионате мира 2026. 4 гола в 3 матчах. Он уже достиг отметки, которой латвийским хоккеистам редко удается достичь. Только 6 хоккеистов из Латвии забрасывали более 4 шайб в рамках чемпионата мира. Олег Знарок в 1998, Айгерс Ципрус в 1999, Сергей Желток в 2001, Лаурис Дарзинч в 2013, Каспар Сдаугавич в 2015 и Родриго Аболс в 2023 по 5 раз за турнир поражали чужие ворота. 6 шайб не забрасывал никто. Это означает, что Балцерсу на чемпионате мира 2026 нужно забить всего 2 гола в оставшихся 4 матчах группового турнира, чтобы установить новый рекорд национальной команды. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: то время как одни свой мусор выбрасывают, другие его подбирают и превращают во что-то хорошее. Так поступил, например, наследник знаменитой династии Дэвид де Ротшильд. Сам он неравнодушен к проблемам экологии. И вместе с единомышленниками собрал 12,5 тысяч пластиковых бутылок. Из них он построил катамаран, на котором отправился в экологическую экспедицию по Тихому океану. Необычное судно, которое по аналогии с легендарным «Кон-Тики» назвали «Пластики», стартовало из Сан-Франциско 20 марта 2010 года. 26 июля экспедиция достигла конечной точки маршрута – австралийского Сиднея. Вместе с Дэвидом в путешествии приняло участие еще 5 человек, среди которых оказался внук Тура Хейердала Олаф и единственная на борту женщина Джо Ройл, ставшая капитаном. По словам Дэвида Ротшильда, на плавание его вдохновил доклад ООН об опасности пластикового мусора для океана.
1: «Мы все подсели на одноразовые, немедленно выбрасываемые после употребления пластиковые вещи, от которых экосистема просто задыхается», — сказал Ротшильд.
0: Маршрут «Пластики» пролегал через наиболее загрязненные районы Тихого океана, в том числе Большое Тихоокеанское мусорное пятно. За время экспедиции пластиковый корабль прошел испытания высокими температурами, сильными ветрами и высокими океанскими волнами и выдержал. Хотя небольшие повреждения он все-таки получил, из-за чего экипажу пришлось сделать остановку на ремонт в австралийском штате Квинсленд. Благо, с запчастями для судна из пластиковых бутылок проблем не было. Первоначально по окончании плавания катамаран собирались пустить в переработку, но затем было решено передать его Австралийскому национальному морскому музею, а экспедицию «Пластики» Дэвид Ротшильд назвал «путем от мусора к триумфу».
2: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, при слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют: японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику «Нумимед» при покупке двух любых товаров с картой «Медус». Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг утром в 10.46 Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что в воздушном пространстве Латвии в районах Лудзе, Краслава и Резекне возможна угроза. О возможной угрозе воздушному пространству жителей Латгалии предупреждают третий день подряд. Жителей в таких случаях призывают укрыться в помещении, закрыть окна и двери и соблюдать принцип двух стен. А в случае обнаружения низколетящего подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по номеру 112. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» собирается закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Планируется, что общая стоимость 120 автобусов составит около 60-65 миллионов евро. Средства на закупку автобусов предприятие намерено занять в банке, а также будут рассмотрены возможности привлечения финансирования из фондов Европейского Союза для приобретения электробусов. Сейчас в автопарке «Рига Сатексме» насчитывается более 400 автобусов. Значительная часть автобусов старше предусмотренного срока эксплуатации в 12 лет и уже исчерпали свой срок службы. В период с 2018 по 2025 год в Резекненском техникуме незаконно оплачивали счета за услуги, в результате чего из госбюджета расхищено почти 70 тысяч евро. К такому выводу пришло следствие. 10 сентября 2025 года госполиция начала уголовный процесс на основании информации, предоставленной госконтролем. Всплыли факты, указывающие на возможные незаконные действия с финансовыми средствами в одном из профессиональных учебных заведений Резекне. В ходе расследования выяснилось, что незаконно оплачивались счета за услуги, то есть средства из госбюджета, предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно, что принесло государству убытки. Следствие установило, что с сентября 2018 по август 2025 года оказалось расхищено 69 220 евро. Выяснилось также, что группа лиц по предварительному сговору занималась легализацией преступно полученных финансовых средств. Уголовные обвинения сразу по нескольким статьям касаются троих подозреваемых. 13 мая 2026 года сотрудники Резекненского регионального отдела уголовной полиции завершили расследование по этому уголовному делу и передали его в прокуратуру. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курземе будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Фредерик Шопен. Фантазия экспромт. Фантазия экспромт до диез минор – одно из самых бурных и волнующих произведений Фредерика Шопена. Музыковеды долгое время терялись в догадках, почему эта великолепная вещь, написанная в 1834 году, вышла в свет лишь 20 лет спустя после смерти композитора. Одни считали, что музыка была слишком личной для Шопена, другие полагали, что он опасался обвинений в сходстве с лунной сонатой Бетховена. Правда открылась лишь столетия спустя. Шопен написал это произведение на заказ для баронессы Эммы де Сте, которая коллекционировала сочинения знаменитых музыкантов-современников. Известно,

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā, Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Лидер Союза зеленых и крестьян, освобожденный от должности министра земледелия Арманс Краузе, заявил, что обратится в суд, если генеральный прокурор Армин Мейстерс не отзовет свои заявления в адрес Краузе, связанные с так называемым делом лесопромышленников. Ранее генпрокурор указал, что утверждение Краузе о том, будто он сам мог выбирать, когда следователи проведут с ним процессуальные действия, являются откровенной ложью. Генпрокурор также прокомментировал слова Краузе о том, что тот якобы сам приехал в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Мейстерс подчеркнул, что расследование ведет прокуратура, поэтому у политика вообще не было оснований приезжать в КНАП, что, по его мнению, подтверждает, Краузе в этом случае занимается политическим шоу перед осенними выборами. В ответ Краузе заявил, что генпрокурор распространяет ложную информацию и потребовал ее отозвать. Напомним, что Генеральная прокуратура 23 марта начала уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям, что привело к убыткам для предприятия «Латвия Свалс Межи» в размере 49,5 миллионов евро. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем. Отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курземе будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Пахлава.
1: Известная во всем мире восточная сладость пахлава готовится из слоеного теста с орехами в сиропе. Многие страны пытаются присвоить себе право называться родиной этого кулинарного творения. Тем не менее, наиболее распространены две версии появления пахлавы. По одной из них это блюдо придумали ассирийцы. В поваренной книге Музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Причем правителю настолько понравилось предложенное ему новое блюдо, что он приказал задокументировать его рецепт. С тех пор пахлава стала незаменимой на каждом празднике и торжественном мероприятии. По другой версии, блюдо это значительно старше. Пахлаву якобы придумали на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры. Позже ее распробовали и полюбили греческие моряки и торговцы, и, естественно, привезли рецепт к себе на родину. Кстати, именно греки научились создавать тесто, которым так славится пахлава. По традиции, каждый его слой должен быть не толще бумажного листа.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Visionette.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.

Иногда одно слово способно всколыхнуть целый шторм эмоций. В песне «Feelings» это слово повторяется 23 раза. И каждый раз звучит по-новому. Мягче, глубже, беззащитнее. «Feelings» — баллада о невозможности забыть любовь. Ее спел бразильский певец Моррис Альберт, которого на самом деле звали Маурисио Альберто Кайзерман. В 1974 году он записал эту песню и не подозревал, что через пару лет ее будет петь весь мир.

Песня мгновенно взлетела в чартах. 6-е место в Billboard, 2-е место в чарте для взрослых. Десятки переводов, перепевок, каверов. Энди Уильямс, Ширли Бейси, Бобби Винтон, Лин Андерсон и даже Нина Симон. «Feelings» стала визитной карточкой певца Сергея Пенкина, обладателя уникального голоса.

Но история песни не обошлась без скандала. В 1986 году французский композитор Лулу Гасте сумел доказать в суде, что мелодия, в общем-то, не совсем оригинальная. Она напоминает его песню «Пуртуа», написанную почти на 20 лет раньше. Так что теперь Лулу Гасте и Морис Альберт соавторы официально.

0: В Советском Союзе Филлингс тоже знали, хотя немножко под другим углом. Там, где западный слушатель видел страсть, советский зритель слышал песню про филина. Именно так эту песню называли в народе после того, как она прозвучала в музыкальной сказке «Свадьба соек» в исполнении ансамбля «Иверия».
1: Про что эта песня? При чем тут птицы?
2: Ты что, глухой? Это песня про филина.
0: Сегодня эту песню могут пародировать, переигрывать, критиковать, но невозможно отрицать, у нее своя почти гипнотическая магия. Магия простого слова, повторенного 23 раза.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. 22 мая компания «Пассажиру Вилценс», работающая под брендом «Виви», проведет учения по чрезвычайным ситуациям, сообщили в компании. Учения по гражданской обороне и управлению катастрофами пройдут в пятницу 22 мая с 11 до 14 часов в вагонном парке на улице Резнес в Риге. Учения не повлияют на пассажирские перевозки и поезда будут курсировать в обычном режиме. Во время учений на территории можно будет наблюдать передвижение техники оперативных служб, а также возможно кратковременное задымление, поскольку будет использоваться генератор дыма. В ходе учений будут имитированы локализация пожара и эвакуация пассажиров. Пассажиру Вилценс призывает жителей не беспокоиться, если в районе вагонного парка будет заметно движение и работа оперативного транспорта. Мошенники начали активно рассылать поддельные электронные письма и СМС от имени ЦСДД, в которых говорится об административном штрафе за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях содержатся мошеннические ссылки, по которым просят пройти. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что не отправляет жителям СМС-сообщения. Получив СМС с прикрепленной ссылкой, следует быть особенно осторожными. В конкретном случае указанные поддельные ссылки ведут на визуально похожую платформу ЕЦСДД, где предлагается авторизоваться через фальшивые инструменты интернет-банка. ЦСДД призывает жителей внимательно проверять адрес ссылки и подчеркивает: настоящий адрес дирекции e.csdd.lv. Капитан сборной Латвии по хоккею Рудольф Балцерс находится среди лидеров по забитым шайбам на чемпионате мира 2026. 4 гола в 3 матчах. Он уже достиг отметки, которой латвийским хоккеистам редко удается достичь. Только 6 хоккеистов из Латвии забрасывали более 4 шайб в рамках чемпионата мира. Олег Знарок в 1998, Айгерс Ципрус в 1999, Сергей Желток в 2001, Лаурис Дарзинч в 2013, Каспар Сдаугавич в 2015 и Родриго Аболс в 2023 по 5 раз за турнир поражали чужие ворота. 6 шайб не забрасывал никто. Это означает, что Балцерсу на чемпионате мира 2026 нужно забить всего 2 гола в оставшихся 4 матчах группового турнира, чтобы установить новый рекорд национальной команды. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн, пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия «Хайлайн» потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты.

0: Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк Хайлайн очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Лидер Союза зеленых и крестьян, освобожденный от должности министра земледелия Арманс Крауза, заявил, что обратится в суд, если генеральный прокурор Армин Мейстерс не отзовет свои заявления в адрес Крауза, связанные с так называемым делом лесопромышленников. Ранее генпрокурор указал, что утверждение Крауза о том, будто он сам мог выбирать, когда следователи проведут с ним процессуальные действия, являются откровенной ложью. Генпрокурор также прокомментировал слова Крауза о том, что тот якобы сам приехал в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Мейстерс подчеркнул, что расследование ведет прокуратура, поэтому у политика вообще не было оснований приезжать в КНАП, что, по его мнению, подтверждает, Краузе в этом случае занимается политическим шоу перед осенними выборами. В ответ Краузе заявил, что генпрокурор распространяет ложную информацию и потребовал ее отозвать. Напомним, что Генеральная прокуратура 23 марта начала уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям, что привело к убыткам для предприятия «Латвия Свалс Межи» в размере 49,5 миллионов евро. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме будет более солнечно. Дневная температура составит от плюс 12 градусов на побережье до плюс 24 в Латгале. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Молокаи. С середины 19 века гавайский остров Молокаи был окутан тайной. А все потому, что долгое время на нем существовала крупнейшая в мире колония для больных проказой. Сейчас известно, что эта болезнь излечима и почти не заразна. Но раньше она была настоящим проклятием для гавайцев. Поэтому с 1866 года и почти до 70-х годов 20 века американское правительство ссылало всех прокаженных на мыс Калуупапа. Место было выбрано не случайно. С трех сторон оно окружено океаном, а с четвертой отделено от остального острова километровыми скалами, самыми высокими в мире. Условия, созданные в этом лепрозории, не способствовали ни выздоровлению, ни выживанию. Там не было ни школ, ни больниц, ни нормальных захоронений. Колонию лишь изредка посещали миссионеры и врачи, привозившие лекарства. Все остальное время больные были предоставлены сами себе. И как результат, уровень смертности среди них достиг почти 50%. Ситуация улучшилась с появлением на Молокаи бельгийского священника Дамиана де Вестера. Он приехал, имея при себе лишь молитвенник и распятие, но сумел с нуля создать необходимую инфраструктуру. Священник посвятил уходу за жителями острова более 10 лет, пока сам не заразился проказой. Хотя он продолжал работать почти до самой смерти. Сейчас отец Дамиан известен как мученик Молокаи и причислен к лику святых. Мощи его покоятся на острове. Подвижничество священника привлекло внимание к гавайскому лепрозорию. На рубеже веков туда начали приезжать журналисты и знаменитости. Колонию прокаженных посещали писатели Роберт Луис Стивенсон и Джек Лондон, и даже актриса Ширли Темпл. Но еще вплоть до 1969 года американские власти продолжали насильно отправлять людей в Молокайский лепрозорий. Сейчас же на его месте находится национальный парк, куда, правда, пускают не больше 100 туристов в день, и только по специальному разрешению. Впрочем, кое-какую пользу Молокаи из многолетней изоляции вынес. Природа на нем сохранилась в почти первозданном виде. Благодаря этому в рейтинге островов журнала National Geographic он оставил далеко позади другие острова Гавайского архипелага. В исследовании отмечалось, что на Молокаи сохранился нетронутый тропический ландшафт, а сам остров хранит древние гавайские традиции и доброжелателен к посетителям.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиагрупп» Елена Симон. Здравствуйте. Зафиксирован как минимум один дрон, залетевший в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в четверг зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщают национальные вооруженные силы. Самоуправление Красловского края, агентство «Лето» подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим над территорией края. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях в четверг утром в 10:45 была объявлена возможная угроза воздушному пространству. С 11 часов 27 минут угроза была также объявлена в Аугждаугавском крае. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях до момента отмены угрозы в воздушном пространстве было остановлено движение поездов. В таких случаях поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют, как обычно, или останавливаются на последней остановке перед зоной угрозы. Компания «Пассажирские поезда» призывает пассажиров следовать указаниям кондукторов, а также подчеркивает, что рейсы не отменяются, а продолжат путь после окончания угрозы. В то же время предприятие призывает считаться и с тем, что после окончания угрозы может пройти некоторое время, пока все поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием. Административный районный суд возбудил административное дело по заявлению Алексея Росликова от партии «За стабильность» о том, чтобы обязать Рижскую думу обеспечить ему права авторизации для удаленного выполнения депутатской работы. Рижская дума сегодня приняла решение аннулировать депутатский мандат Росликова. Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяцев не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование мандата проголосовал 41 депутат, против были 5. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сообщалось ранее, сбежавший в Беларусь Росликов пытался подключиться к заседаниям Думы удаленно, однако Дума заявила, что такое подключение угрожает безопасности. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Ну, а я надеюсь, вы возвращаетесь после работы по своим домам. Хотя, ну, знаете, если вы фрилансер, то, скорее всего, вы и работаете из дома, и возвращаться, собственно говоря, никуда не нужно. У фрилансеров есть много свобод, но, оказывается, нет главной – свободы отдыхать без чувства вины. Исследование вот сервиса одного и платформы SolarStaff показало, что только 15% фрилансеров могут спокойно полностью расслабиться в выходные. 85% либо отвлекаются от работы лишь иногда, либо вообще не отдыхают. 51% не могут выстроить баланс между работой и личной жизнью, и только 30% четко понимают, где заканчивается их рабочий день. При этом 35% главным признаком здоровых отношений с работой считают возможность отдыхать без чувства вины. Давайте разберемся, почему фрилансеры не могут остановиться и что их пугает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Оказывается, главная причина тревоги фрилансеров – нестабильный доход. Его назвали 36% опрошенных. 22% переживают из-за отсутствия гарантий и соцпакета, 20% – из-за постоянной необходимости искать новые проекты. Парадокс. Вот фрилансеры бегут от офисной рутины, а попадают в ловушку 24/7. Проекты, дедлайны, счета. Нет начальника, который скажет тебе: «А ну-ка, давай, иди домой». Есть только собственный голос, который шепчет: «Еще один заказ, и можно отдохнуть». И вот так вот до бесконечности. Психолог Екатерина Артеменко советует: обращайте внимание, говорит, на разные виды отдыха. Отдых, когда мы заняты чем-то увлекательным в одиночестве. Отдых в компании близких. И очень важный отдых, когда мы не делаем ничего, просто наблюдаем себя и мир вокруг. Психолог добавляет, что тревога, сложности с границами и прокрастинация часто имеют не только организационные корни, но и психологические. Может помочь работа с профессиональным психологом. Эксперты рекомендуют фрилансерам: установите четкие границы рабочего времени. Выделите зону для работы и зону для отдыха. Не проверяйте почту после 8 вечера. И самое главное, разрешите себе ничего не делать без чувства вины. В общем, дорогие мои друзья, если вы сейчас вот находитесь в положении фрилансера и чувствуете, что вы устали, просто знайте, что вы не одни. Миллионы людей не умеют отдыхать. Но это можно исправить. Начните с малого, выключите телефон, закройте ноутбук и просто посидите в тишине. Хотя бы минуточек 10. Всем желаю здорового баланса, настоящего отдыха. И помните, даже если вы не работаете, вы уже заслужили перерыв. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас у нас будет новость для всех, кто хоть раз открывал интернет с мыслью «Сейчас сделаю натуральную маску из того, что лежит в холодильнике». Потому что врачи предупреждают, не все натуральное автоматически полезно для кожи. И некоторые домашние рецепты красоты, ну, знаете, могут закончиться не сияющим лицом, а раздражением или даже визитом к дерматологу. Под особую критику попали маски с лимонным соком, да-да, вот тем самым, который в интернете любят советовать буквально от всего, от веснушек и до плохого настроения, но специалисты предупреждают, что кислота в лимоне может довольно агрессивно воздействовать на кожу. Да и вообще идея намазывать себе на лицо все, что в салате лежит, не всегда безопасна, как кажется. Мед может вызвать аллергию, овощные маски – раздражение. Ну, а подробности нам расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Маска, изготовленная на основе лимонного сока, способна разрушить слой эпидермиса. Об этом заявила врач-дерматолог-косметолог Мадина Осман. По ее словам, использование овощных масок может обернуться раздражением кожи. Многие уверены, если ингредиент вырос в поле или саду, он автоматически полезен для кожи. Однако такая беспечность может привести к серьезным проблемам. Например, лимонный сок, известный своими отбеливающими свойствами, на деле агрессивно воздействует на эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс. Мед, считающийся универсальным средством, частый аллерген. При нанесении на лицо он может вызвать покраснение, отек, а у людей с экземой – обострение заболевания. Овощные маски тоже не безобидны. Содержащиеся в них кислоты и ферменты способны спровоцировать раздражение, предупредила Осман.
1: Вообще удивительно, как сильно люди любят фразу «это натуральное». Сразу возникает ощущение безопасности, хотя природа, если честно, умеет быть довольно суровой. Ядовитые грибы, кстати, тоже абсолютно натуральные. И с домашней косметикой проблема часто в том, что кожа – это не кухонный стол, на котором можно бесконечно экспериментировать с кислотами, медом и фруктами. Особенно если речь о чувствительной коже или склонности к аллергии. При этом сама идея заботиться о себе абсолютно нормальная. Просто современная косметология все-таки существует не зря. Иногда крем из аптеки оказывается безопаснее, чем смесь из лимона, соды и секретного рецепта из соцсетей. Интернет, конечно, продолжает нас удивлять. Где-то прямо сейчас наверняка набирает популярность маска из авокадо, огурца и энергии полнолуния. Но главный вывод здесь довольно простой. Натуральное не всегда безобидное, и кожа обычно очень быстро сообщает, когда эксперимент оказывается неудачным. С вами Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека, и вот сейчас будет тема, которая способна вызвать почти семейный спор, потому что речь пойдет о супах. Оказывается, не каждый суп одинаково полезен. Хотя многие выросли с ощущением, что тарелка горячего автоматически означает заботу о себе, здоровье, и где-то рядом обязательно должен появиться человек с фразой «суп надо есть». Но врачи говорят, что все зависит от того, что именно плавает в вашей тарелке. Одни супы действительно помогают организму восстанавливаться, легче усваиваются, а другие могут создавать лишнюю нагрузку. Какие супы организм действительно любит, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Супы традиционно считаются важной частью здорового питания. Однако далеко не все первые блюда одинаково полезны для организма. О том, какие супы стоит включать в рацион чаще, а какие ограничить, рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Гастроус. Среди самых полезных супов она назвала овощной суп-пюре без сливок. Это чемпион по усвояемости. При варке и измельчении блендером клетчатка размягчается, но не исчезает. Организм получает витамины А, С, К и антиоксиданты без нагрузки на кишечник. Такой суп идеален для восстановления после болезней и для тех, у кого слабое перистальтика, объяснила врач. Также гастроэнтеролог отметила пользу нежирного куриного бульона с зеленью. Настоящая скорая помощь при ОРВИ. Аминокислоты и белок легко усваиваются, а цистеин содержится в курице, помогает разжижать мокроту. Важные условия. Первичный бульон, первая вода после закипания, сливается, чтобы убрать экстрактивные вещества и лишний жир, рассказала Гастроус. В список полезных супов врач также включила суп из лесных грибов или шиитаки. Низкокалорийный рекордсмен по содержанию бета-глюканов, которые укрепляют иммунитет. Грибы долго перевариваются, поэтому такой суп показан при чувстве голода на диете, но противопоказан детям до 3 лет и людям с ферментативной недостаточностью, предупредила врач. При этом некоторые популярные супы, по словам гастроэнтеролога, могут быть вредны для здоровья. В частности, речь идет о мясной солянке. Это коктейль из 3-4 видов жирного мяса, копченостей, соленых огурцов и оливок. Солянка содержит запредельное количество соли, задерживает воду, повышает давление, холестерина и пуринов. Для больных подагрой, артритом и гипертонией это медленная атака на суставы и сосуды, отметила специалист. С осторожностью врач рекомендовала относиться и к супам на костном или вечном бульоне. По ее словам, мода на костный бульон варить 12-24 часа обернулась проблемой. При длительном кипячении из костей в воду переходят соли тяжелых металлов, например, свинец и гистамин. Гистамин вызывает ложные аллергические реакции и отеки у людей с непереносимостью. Такой суп опасен для аллергиков и детей. Также гастроэнтеролог не советует злоупотреблять супами из пакетиков или стаканчиков. В их составе гидрогенизированные жиры, усилители вкуса, глутамат натрия и загустители. Они раздражают слизистую оболочку желудка и провоцируют гастрит при регулярном употреблении, подчеркнула врач.
6: Но, знаете, современная гастрономия иногда любит крайности. Если бульон, то варить сутки, если солянка, то чтобы ложка стояла вертикально. Если суп быстрого приготовления, чтобы готовился быстрее, чем человек успевает задуматься о последствиях. А врачи все-таки напоминают простую вещь. Полезное питание выглядит, может быть, довольно скучно, но без экстремальных рецептов и кулинарных подвигов. Просто организм любит баланс гораздо больше, чем гастрономические рекорды. С вами Олег Пека.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну, и знаете, я думаю, все знают, что павлины – это красиво. Хвост, переливы, гордая походка. Но жители итальянского городка Пуанта-Марина думают иначе. Их захватили дикие павлины. Крики птиц не дают спать по ночам, липкий помет покрывает улицы и школьные площадки. Детей не выпускают на перемены в школах. Павлины забираются на крыши, ломают черепицу, клюют дымоходы, а ремонт до 1000 евро, царапают автомобили, нападая на собственное отражение, создают аварийные ситуации на дорогах. По оценкам, популяция диких павлинов выросла из десятка особей 20 лет назад до 150 сейчас. Предположительно, птицы сбежали от местного жителя, который держал их как домашних питомцев. Во время карантина 2020 года они осмелели, горожане начали их подкармливать, и тут понеслось. Не переключайтесь, сейчас разберемся, почему павлины так агрессивны, как с ними бороться и что предлагают экологи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Пуанта-Марина. Аптеки сообщают о резком росте продаж снотворного. Водители жалуются на птиц, которые внезапно выбегают на дорогу. Местные жители требуют от властей переселить павлинов в пригородные парки или провести стерилизацию. Экологическая организация «Клама» предлагает более простой способ – перестать кормить птиц. Если павлины поймут, что в этом городе нет бесплатного бутерброда, они вернутся в лес. Но жители, видимо, все еще скармливают им остатки пиццы. Проблема еще и в том, что павлины не только шумят и гадят. Они стали агрессивными, требуют еды, набрасываются на людей и портят имущество. Один местный житель рассказал, что павлин клюнул его в ногу, когда он просто шел по улице. Власти пока не знают, что делать. С одной стороны, птицы – это часть экосистемы. А с другой стороны, ну, самый натуральный террор. Убивать их запрещено, поскольку они не охотничьи. Отлавливать и перевозить очень дорого. Италия уже сталкивалась с подобным случаем. Например, в Риме расплодились чайки, которые воруют еду прямо из рук. Но, знаете, павлины – это уже другой уровень агрессии. В общем, дорогие мои друзья, если вы решите завести себе павлина, подумайте дважды. А если отправитесь в Пуанта-Марина, запасайтесь берушами и ни в коем случае не кормите птиц. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю тихих ночей и чистых улиц. И помните, даже красивая птица может стать кошмаром.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Все меньше времени остается до отпуска. На следующей неделе «Автомонитор» отправится немного отдохнуть. Ну а сейчас мы смотрим во все глаза, следим за трафиком в латвийской столице. На 6 баллов оценивается обстановка в данный момент. Распогодилось, ярко светит солнце и довольно тепло. До 18 градусов. Не секрет, что часть работников в конце недели уходит, так сказать, на удаленку или вроде того. Поэтому с утра пятницы трафик частенько не досчитывается 15-20% автомобилей. Однако сейчас все еще в потоке, количество заторов растет не по часам, а по минутам, их уже около 40, при этом пробки на 10 минут и более можно по пальцам пересчитать. На Карля Ульманя перед Венебасгатве со стороны Островного моста, на Густава Земгалегатве перед Брейбас в направлении Восточной магистрали и в Чекрукалнсе на Круста Базницес. В завершении выпуска послушаем сообщение от водителя грузовика Геннадия Левченко. Как всегда, по делу предупредил, чтобы не разгонялись и соблюдали скорость. Режим. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто за рулем, бодрого настроения и оставайтесь внимательными.
2: Добрый день. Между Саукалне и Икшкеле в сторону Риги в карманчике работает фоторадар.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
10: Гора Рашмор. Одно из самых узнаваемых достопримечательностей Соединенных Штатов Америки является национальный мемориал «Гора Рашмор». Расположена она неподалеку от города Кистон в Южной Дакоте. Знаменита она тем, что в ее гранитной горной породе высечен огромных размеров барельеф высотой более 18 метров, который представляет собой портреты четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. До колонизации Америки местные жители называли эту гору «Шесть праотцов», а свое нынешнее имя она получила в 1930 году в честь американского бизнесмена Чарльза Рашмора. В 1885 году Чарльз стал организатором первой экспедиции, посетившей этот район. Он же выделил на строительство легендарных скульптур президентов $5000. На тот момент крупнейшее в Штатах единоличное пожертвование. Общая же стоимость скульптуры, возведенной в честь 150-летия Штатов, составила $1 миллион. Для сравнения, строительство гордости французов Эйфелевой башни обошлось государству и спонсорам почти 8 миллионов франков. Вот как описал свое творение Гудсон Борглум, скульптор, создавший гору Рашмор. Величина памятника должна быть обусловлена степенью значимости отмечаемого события для всей цивилизации. Мы не пытаемся высечь из камня эпопею, изобразить сцену лунного света или написать сонет.
11: мы имеем дело не с мистикой или трагедией, а скорее с конструктивными и драматическими моментами или поворотными пунктами в нашей удивительной истории. Имя каждого из президентов, чьи изображения высечены на горе, связаны с основанием, ростом и развитием Соединенных Штатов Америки. Джордж Вашингтон был выбран потому, что привел нацию к демократии. Томас Джефферсон – за создание Декларации независимости. Авраам Линкольн – потому что он положил конец рабству, а Теодор Рузвельт, который был выбран самим Борглумом, потому что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса. Рузвельт, кстати, расположен немного вдали от остальных президентов. Объясняется это вовсе не тем, что скульптор хотел каким-то образом его выделить, как ошибочно полагают многие. На самом же деле, в процессе строительства рабочие не очень хорошо рассчитали силу взрыва, поэтому откололся больший кусок горной породы, чем было запланировано изначально. Сегодня национальный мемориал «Гора Рашмор», занимающий территорию в 500 гектаров, является одной из главных достопримечательностей США, посмотреть на которую ежегодно приезжают более 2 миллионов туристов.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Отстранен от должности госсекретарь Министерства земледелия. Далее об этом и других событиях более подробно. Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Волынис, принял решение на время проведения процессуальных действий и расследования отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирта Круменьша, сообщил сегодня Волынис после встречи с государственным контролером Эдгаром Корчагиным. Волынис пояснил, что до 1 июля Министерство земледелия должно пересмотреть структуру министерства и создать институт управления долями капитала в соответствии с профессиональными требованиями и принципами надлежащего управления. Кроме того, Волынис поручил Министерству земледелия подготовить письмо для АО «Государственные леса Латвии», указав в нем четко определенные цели деятельности, финансовые и нефинансовые показатели, а также достижимые количественные и качественные показатели со сроком исполнения до 1 сентября. В течение недели Министерство земледелия как акционер Гослесов Латвии должно подготовить доклад об оценке деятельности совета предприятия и план дальнейших действий, а совету поручить провести оценку ответственности членов правления Гослесов. Одновременно Волынис поручил Министерству земледелия в течение 4 месяцев обеспечить полный рабочий состав, в том числе подготовить все необходимые документы для процедур отбора, чтобы обеспечить управление предприятия правлением и советом в полном составе. Волынис встретился с госконтролером Корчагиным, чтобы обсудить выводы ревизии госконтроля о целесообразности и эффективности надзора за АО «Государственные леса Латвии». Сейм в четверг восстановил депутатский мандат руководителя Союза зеленых и крестьян Арманда Краузе, уволенного с должности министра земледелия. С возвращением Краузе в парламент депутатский мандат теряет Дидзис Земерс. Краузе будет работать в Сейме, в комиссии по правам человека и общественным делам и в комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Согласно последним прогнозам погоды, на следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух из Арктики и в некоторые ночи возможны заморозки. Мощный антициклон принесет в Западную Европу в ближайшие дни рекордно высокие температуры. В Португалии и Испании температура воздуха может достичь плюс 40 градусов. Тем временем вдоль северо-восточной границы антициклона на следующей неделе в регион Балтийского моря и Восточную Европу поступит холодный воздух из Арктики. В эту субботу при слабом или умеренном западном ветре температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 20, плюс 24 градусов. На некоторых участках побережья до плюс 13, плюс 17. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится, воздух остынет на пару градусов. На следующей неделе временами ожидаются дожди, местами возможны грозы и град, ветер преимущественно с севера и северо-запада, временами будет усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха в Латвии местами может не подниматься выше плюс 10 градусов. В самые ясные ночи термометр может опускаться до нуля, а на уровне Земли на пару градусов ниже нуля. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться до начала июня. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы настроены на волну «Радио Мелодия». С вами Олег Пека. Вот вы знаете, есть забастовки, когда рабочие требуют повышения зарплаты. И есть забастовки, после которых выясняется, что профсоюзы, которые вот все это организовали, отнюдь не бедствовали. В Нью-Йорке 5 профсоюзов железнодорожников парализовали движение Long Island Rail Road, и 270 тысяч, вдумайтесь, пассажиров остались без поездов. Ущерб – 61 миллион долларов в день. Профсоюзы жаловались, что члены, дескать, профсоюзов едва сводят концы с концами. Но отчеты Министерства труда показали совершенно другие цифры. Только в 2025 году эти 5 профсоюзов потратили более 3,2 миллиона долларов на люксовые отели, курорты и дорогие рестораны.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Например, Caesars Palace в Лос-Анджелесе обошелся в полмиллиона долларов. Caesars Hotel в Рино – 856 тысяч долларов. Плюс счета в ресторанах – 6800 долларов. Стрип-хаус – это стейки по цене от 67 до 155 долларов. 20 тысяч долларов Peter's Lager, там стейки доходят до 300 долларов штучка, а также курорты на пляже во Флориде и отели на популярном курорте Макино Айленд. Давайте-ка разберемся, как профсоюзы объясняют такие траты, почему забастовка все же закончилась и что думают об этом простые нью-йоркцы. Итак, забастовка длилась с 16 по 20 мая. Профсоюзы требовали повышения зарплаты, ссылаясь на рост стоимости жизни. Переговоры с МТА, это транспортное управление, шли еще с 2023 года. Но пока члены профсоюзов якобы бедствовали, их лидеры жили на широкую ногу. Отчеты, которые организации обязаны подавать в Минтруда, показывают, что деньги членских взносов уходили на азартные игры, люксовые номера и стейки, вот те самые за 300 долларов. Представители профсоюзов на запросы Fox News не ответили. Официальная версия – мы проводили конференции и тренинги. Но почему тренинги нужно проводить именно вот в этом Caesars Palace, где есть казино, ночной клуб и лимузин-сервис, остается вопросом. Забастовка закончилась соглашением, детали которого не разглашаются. Но осадочек остался. Пассажиры, которые часами добирались до работы, возмущены. «Я вставал в 4 утра, чтобы успеть на автобус, а тем временем они ели стейки за 300 долларов», написал один из пользователей соцсети X. Другой добавил, «Профсоюзы должны защищать рабочих, а не тратить их взносы на курорты». В общем, дорогие мои друзья, история приключилась поучительная. Если вы когда-нибудь решитесь вступить в профсоюз, поинтересуйтесь, куда идут ваши взносы. Ну а пассажирам вот этой самой злосчастной линии Long Island Rail Road, я думаю, стоит потребовать компенсации. В конце концов, чей-то стейк за 300 долларов мог бы оплатить пострадавшим такси. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем приятного вечера.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Ну вот что значит сочетание вечер четверга и хорошая погода. Куда-то все поехали, ну, впрочем, многие по работе, кто-то наоборот уже с работы, по делам или отдыхать. Так или иначе, 8 баллов уже выскочили на мониторе. Как обычно, в первую очередь напряглись все основные популярные направления, ведущие в жилые районы и на выезд из города. За полчаса увеличились как количественно, так и качественно заторы. Было их 40, стало более 60. И если 10-минутные можно было пересчитать по пальцам, то теперь они стали более затратными по времени, их уже полтора десятка, это только в городе. Также появилась пробка на Рижской окружной А4, минут пока на 12-15 со стороны Берги в направлении ГЭС перед перекрестком и местечком Амотники. Мы также получили парочку сообщений от недавних участников акции «Пилоты Микс Медиагруппы». Их прислали таксист Александр и водитель грузовика Геннадий. Мы их послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и не скучать в заторах в компании любимого радио.
2: Всем добрый день. Улица Спилве, замечен нетрафарированный автомобиль Hyundai. Будьте осторожны, не превышайте и всем хорошего дня.
3: Добрый день. Между Сауковны и Икшкеле в сторону Риги в карманчике работает фоторадар.
0: Реклама на радио Мелодия.
4: Хайно. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
9: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас будет история, в которой искусственный интеллект снова сделал то, что он умеет делать особенно хорошо. Создал человеку проблемы. Автор книги о рисках и опасностях искусственного интеллекта оказался в центре скандала после того, как выяснилось, в его книге нашли вымышленные цитаты, сгенерированные нейросетями. Речь идет не о случайной, а о опечатке, о цитатах реальных людей, которые, как они выяснилось, никогда не произносили.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Человек написал книгу о проблемах ИИ и сам столкнулся с одной из главных проблем нейросети, когда она уверенно выдает неправду с таким видом, будто защищает докторскую диссертацию. Автор признал, что использовал чат GPT и Claude для исследований, написания и редактирования книги, а теперь вынужден перепроверять текст. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Автор книги про опасность искусственного интеллекта «The Future of Truth» Стивен Розенбаум оказался в центре скандала после того, как признал использование в своей работе вымышленных и ошибочно приписанных цитат, созданных с помощью ИИ. Об этом редакция The New York Times NYT выяснила, что в книге обнаружили более полудюжины подобных случаев. Розенбаум заявил, что ошибки появились непреднамеренно, а при подготовке книги он использовал чат GPT и Claude для исследований, написания и редактирования материалов. По его словам, он уже начал проверку содержания и работает с редакторами над исправлением неточностей в будущих изданиях. Среди спорных фрагментов оказались цитаты, приписанные журналистке Кари Суишер и профессору психологии Лизе Фельдман-Барретт. Обе заявили, что не произносили указанные высказывания. Некоторые другие цитаты оказались смесью реальных и сгенерированных утверждений, либо были неверно атрибутированы.

0: похожий, цитата звучит убедительно. И только потом выясняется, что этого никогда не было. Но, пожалуй, самый главный вывод тут даже не про технологии, а про человеческую лень. Потому что искусственный интеллект сегодня отличный помощник, но очень плохой кандидат на роль окончательного редактора. Так что эпоха будущего, похоже, выглядит так. Искусственный интеллект пишет текст, человек его проверяет, потом другой человек это проверяет, не слишком ли доверился ему первый. Так что, судя по всему, профессия факт-чекер в ближайшие годы точно без работы не останется. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы.

0: Ветер западный от 2 до 7, местами, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют: японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пеком. И сейчас будет новость, которая показывает, что иногда мировая политика неожиданно влияет даже на то, какие машины люди выбирают себе во двор. На фоне конфликта вокруг Ирана и роста цен на топливо, продажи электромобилей по всему миру начали расти еще быстрее. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что уже в этом году электрокары и гибриды займут почти треть мирового автомобильного рынка. Вообще, у электромобилей непростая репутация. Сначала на них смотрели как на дорогую игрушку для энтузиастов будущего, потом как на символ экологичности, а теперь все чаще как на способ меньше зависеть от цены на бензин. Потому что, когда топливо дорожает, даже самые ожесточенные споры про настоящий звук двигателя начинают звучать чуть тише. Как энергетический кризис влияет на автомобильный рынок, в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Продажи электромобилей по всему миру растут на фоне конфликта вокруг Ирана и повышения цен на топливо. Об этом сообщила газета Financial Times, FT, со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства MEA. По оценке агентства, электромобили и гибриды по итогам 2026 года займут около 30% мирового автомобильного рынка. Продажи таких машин могут достичь 23 миллионов единиц против более чем 20 миллионов в 2025 году. Как отмечает MEA, росту спроса способствует удешевление аккумуляторов и стремление потребителей снизить расходы на топливо на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. Наиболее высокие темпы роста продаж ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. FT подчеркивает, что в Европе продажи электромобилей и гибридов в 2026 году могут увеличиться примерно на 20%, а их доля достигнет трети всех проданных автомобилей. В Китае, в который приходится почти 75% мирового производства электромобилей, продолжается снижение цен и рост экспорта продукции местных производителей.
4: И ведь любопытно, как быстро меняется этот автомобильный мир. Еще недавно электрокар ассоциировался с чем-то редким и немного странным. Человек тихо подъезжал на парковку, а окружающие пытались понять, машина уже приехала или это просто очень дорогой холодильник. А сейчас электромобили постепенно становятся обычной частью городского пейзажа, особенно в Европе и Китае. Причем многих уже интересует не столько экология, сколько банальная математика. Сколько стоит там зарядка против полного бака бензина? И хотя идеальных решений, конечно, пока нет, где-то не хватает зарядных станций, кого-то еще пугает цена батареи, а кто-то по-прежнему считает, что автомобиль должен звучать так, будто бы собирается штурмовать гоночную трассу. Но тенденция очевидна. Чем более нервным становится мировой рынок нефти, тем привлекательнее выглядят электромобили. И это, знаете, уже не вопрос моды, а вопрос предсказуемости расходов. Так что будущее, похоже, все громче, ну а точнее все тише, подъезжает к нам на электротяге. Вы слушаете «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это радио «Мелодия», Олег Пека. Ну и если я вам еще не надоел со своими рекомендациями от «Поляриса», давайте вернемся к нашей рубрике, теперь уже практически постоянной, «Книга на вечер». И сегодня поговорим о книге, которая не отпускает с первой страницы, о психологическом триллере «Отсюда не выплыть» канадской писательницы Лорет Энн Уайт. «Туман над заливом», «Случайный свидетель», «Богатые соседи с опасными секретами», ну и «Убийство, которое невозможно развидеть». Давайте разберемся, что делает эту книгу особенной, и узнаем, кто за ней стоит.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Лорет Энн Уайт – уроженка Южной Африки, она переехала в Канаду, работала журналистом, и вот эта журналистская закалка подарила ей острый взгляд на детали, умение выстраивать напряжение из обыденного. Получила она кучу наград, всевозможных премий, в том числе, кстати, победитель премии Canadian Crime Writers, то есть это не просто коммерчески успешный автор, это автор, которого ценят даже коллеги по цеху. Главная героиня романа «Отсюда не выплыть» – Хлоя Купер. Замкнутая, социально неловкая женщина лет 40, работает барменом, выгульщиком собак, заполняет пустоту в своей жизни наблюдением за чужаками. Хлоя придумывает истории соседей, живет их жизнями на расстоянии, ну, то бишь заглядывает в их квартиры через окна. По соседству поселяется блестящая пара. В их доме огромные окна, словно созданы для чужих взглядов, и Хлоя не может оторваться. Однажды ранним утром во время прогулки с собакой Хлоя становится свидетелем убийства. Видит, как гидроцикл сбивает пловца, возвращается и ударяет его снова. И у нее есть подозрение, что жертва связана с ее новыми соседями. Роман выстроен через несколько временных пластов и точек зрения, включая главы, которые написаны в формате выпуска криминального подкаста. Все это создает ощущение документальности и держит в напряжении. Кроме того, Хлоя, в общем-то, такой ненадежный свидетель, ненадежный рассказчик. Она вызывает и сочувствие, и тревогу, и вот ее какое-то безобидное наблюдение за соседями постепенно перерастает в нечто более темное. И читатель задается поневоле вопросом, кому здесь можно доверять. Ну и, конечно, атмосфера книги. Тихоокеанский северо-запад с его туманами, серым заливом, сырыми рассветами – это не просто декорация, это полноправный участник истории. Опасность приходит из повседневности, из соседнего окна, из утренней пробежки, из чашки кофе с человеком, которому можно или все-таки нельзя верить. Если вам нравятся книги, где обычная жизнь внезапно оказывается смертельно опасной, ни одному персонажу нельзя полностью доверять, и финальный твист переворачивает все, что вы думали раньше, то «Отсюда не выплыть» – это обязательная для прочтения книга. Очень похоже, в общем, по атмосфере на «Девушку в поезде» Полы Хокинс, «Незнакомцев из соседнего окна». Но все-таки у писательницы Уайт есть свое фирменное качество. Она умеет превратить скуку и одиночество в страшное оружие. «Отсюда не выплыть» – книга о том, что видеть не значит понимать. И о том, что самый опасный секрет может прятаться за красивым фасадом в двух шагах от вас. Читайте осторожно и закрывайте шторы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5 200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
7: Пахлава.
8: Известная во всем мире восточная сладость пахлава готовится из слоеного теста с орехами в сиропе. Многие страны пытаются присвоить себе право называться родиной этого кулинарного творения. Тем не менее, наиболее распространены две версии появления пахлавы. По одной из них это блюдо придумали ассирийцы. В поваренной книге Музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая пахлава была приготовлена во дворце в августе 1453 года. Причем правителю настолько понравилось предложенное ему новое блюдо, что он приказал задокументировать его рецепт. С тех пор пахлава стала незаменимой на каждом празднике и торжественном мероприятии. По другой версии, блюдо это значительно старше. Пахлаву якобы придумали на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры. Позже ее распробовали и полюбили греческие моряки и торговцы, и, естественно, привезли рецепт к себе на родину. Кстати, именно греки научились создавать тесто, которым так славится пахлава. По традиции, каждый его слой должен быть не толще бумажного листа.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство предлагает разрешить освобождение учащихся от госэкзаменов в чрезвычайных ситуациях. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно информации на портале правовых актов, Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях отмены или прерывания экзамена по чрезвычайным обстоятельствам. Изменения были инициированы после того, как 19 мая в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса из-за возможной угрозы воздушному пространству. А 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Министерство образования и науки отмечает, что действующие нормативные акты в настоящее время не предусматривают возможности освобождения учащихся от сдачи госэкзамена в подобных ситуациях. Поэтому планируется дополнить постановление Кабинета министров порядок освобождения учащихся от государственных экзаменов, устанавливающее, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки. В четверг в Латвии был зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщили национальные вооруженные силы. В самоуправлении Красловского края агентству «Лето» подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим на территории края. Организатор гражданской обороны самоуправления Айварс Белковскис сообщил, что беспилотный летательный аппарат видели жители и сообщили об этом самоуправлении. В связи с произошедшим в Думе созвано заседание комиссии по гражданской обороне. Сегодня утром была объявлена угроза воздушному пространству в Лудзинском, Резекненском, Красловском, Аугшдауговском краях. В Резекне и Даугавпилсе воздух были подняты истребителями Сената по патрулированию воздушного пространства Балтии. Рижская дума сегодня постановила аннулировать полномочия депутата Думы Алексея Росликова от партии «За стабильность». Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний Думы. За аннулирование депутатских полномочий проголосовал 41 депутат, 5 были против. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сказал агентству «Лето», Козлов, он примет депутатский мандат, поскольку за него голосовали избиратели. Кроме того, он планирует быть активным депутатом. Он также планирует работать в депутатской фракции «За стабильность», которая сократилась с 5 до 3 депутатов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, у моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот знаете, есть традиции, которые кажутся вечными. Французы и вино. Бордо-бургундское шабли. Но статистика неумолима. Впервые в истории Франция выпила больше пива, чем вина. В 2025 году 22,1 миллиона гектолитров пива против 22 миллионов вина. Разница, в общем-то, крошечная, но символическая. Потребление вина упало до самого низкого уровня с 1957 года. Причины. Пиво дешевле, а кризис стоимости жизни меняет привычки. Особенно у молодежи, которая чаще ассоциирует пенное с дружескими посиделками у экрана, а не с изысканными ужинами. Кроме того, американские пошлины ударили по винодельческой отрасли. Давайте разбираться, почему французы переходят на пиво, что об этом думают виноделы, и стоит ли бояться, что кувшин вина заменит пинта пива.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, сухие статистические данные. Международная организация винограда и вина зафиксировала, потребление вина во Франции снижается. Ассоциация пивоваров, наоборот, репортует о росте. Генеральный директор этой организации винограда и вина, ОИВ, Джо Баркер, комментирует так. «Мы видим отрасль, которая реагирует на тарифы США, но также приспосабливается к долгосрочным изменениям климата и потребления». Пиво, кстати, пьют часто менее крепкое. Его пьют не для опьянения, а скорее для компаний. Молодежь выбирает пиво, потому что оно дешевле и более социально. Виноделы, конечно, бьют тревогу. Если так пойдет дальше, мы разоримся, жалуются фермеры в Бордо. Но власти пока не спешат субсидировать отрасль. Вместо этого они повышают налоги на крепкий алкоголь и продвигают здоровый образ жизни. Тем не менее, Франция пока еще остается крупнейшим потребителем вина в Европе. Так что до полной катастрофы еще далеко. И, возможно, летом, когда откроются террасы, парижане снова потянутся к розе. В общем, дорогие мои слушатели, если поедете в ближайшее время во Францию, не бойтесь заказать пиво. Вас не побьют за это багетом. Ну и от бокала хорошего вина, наверное, тоже отказываться не стоит. На всякий случай напомню вам, конечно, о вреде алкоголя для здоровья. С вами Олег Пека, Радио «Мелодия». Желаю вам правильного выбора напитков и крепкого бюджета.
0: Вечер на Радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Вечерний разъезд в латвийской столице продолжает идти полным ходом. То есть пик трафика миновали минут 40 назад на 8 баллах. Ну и сейчас на дороге достаточно сложностей и препятствий для того, чтобы проехать кому куда нужно. На монитор вернулась пятерка, при этом основные заторы остаются на самых важных и популярных магистралях и улицах. Выделяются Карля Ульманегатва в обоих направлениях, район Вантового моста и улица Валдемара, а также Брива Базгатва в сторону Юглы перед улицей Муреню. В центре тормозят улицы Лачпреша, Чака и Валмерас, где в районе перекрестка с Бруденеку произошло ДТП. Напомню, что в последние дни вновь выросла аварийность латвийской столицы. В среду 82 аварии, во вторник и вовсе 90. Причем в этих ДТП пострадали 23 человека, в том числе 4 пешехода и 4 велосипедиста. Остаемся внимательными перед пересечением велодорожек и пешеходных переходов и не теряем бдительности на дорогах. Два слова о погоде на пятницу. Температура в городе поднимется до 17 градусов, однако в первой половине дня остается вероятность осадков. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия» и поговорим о весенней аллергии, от которой страдают, кстати, очень многие люди. А вот в Японии это стало массовым явлением, как неожиданное следствие государственной политики лесовосстановления после Второй мировой войны. Все подробности сейчас расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Представь себе цифру, 43% населения целой страны больны. Экономика теряет до 1,6 миллиарда долларов каждый день из-за больничных.
3: Да, и звучит это как описание какой-то новой пандемии или, не знаю, катастрофического загрязнения воздуха.
2: Именно. Но наш сегодняшний разбор посвящен Японии, где этот колоссальный кризис спровоцирован, как ни странно, деревьями.
3: Звучит парадоксально.
2: Да-да, задача на сегодня понять, как масштабный послевоенный проект по восстановлению лесов случайно создал национальную эпидемию аллергии. Это вообще похоже на то, как огромный экономический механизм государства намертво заклинило из-за крошечных частичек пыльцы.
3: Тут, знаешь, чтобы во всем разобраться, нужно вернуться к периоду после Второй мировой войны. Япония тогда столкнулась с острой нехваткой стройматериалов и топлива.
2: А, то есть горы вокруг крупных городов стояли абсолютно голыми.
3: Да, и не мы так. Вокруг Токио, Осаки, Кобе лесов почти не осталось. А лысые склоны в таком климате – это 100% гарантия разрушительных оползней при каждом тайфуне.
2: Угу, понятно. Значит, правительству срочно нужно было как-то укрепить почву и заодно заложить базу для лесозаготовки.
3: Абсолютно верно. Поэтому выбор пал на два местных вечно зеленых вида. Это японский кедр суги и японский кипарис хиноки. Они очень быстро растут и дают отличную древесину.
2: Слушай, логика была железной, как такой идеальный быстрый пластырь для раненой экосистемы. Но в какой момент этот пластырь сам стал проблемой? Деревья же не становятся аллергенными по щелчку пальцев.
3: Суть кроется в самой биологии этих видов. Примерно к 30 годам кедры и кипарисы достигают зрелости. И вот тогда они начинают выделять гигантские объемы очень легкой летучей пыльцы.
2: Ого! И поскольку в 50-х их высаживали массированно, миллионами гектаров, они и повзрослели одновременно?
3: Да, где-то в 80-х годах произошел этот взрыв. И сегодня эти монокультурные посадки занимают около 20% всей территории Японии.
2: Ничего себе! Пятая часть всей суши – это просто фабрики пыльцы. При этом я в материалах обратила внимание на одну пугающую деталь. Эти леса часто называют мертвыми зонами.
3: Да, звучит жутко, но это чистая правда.
2: Но почему? Разве любой лес не должен привлекать, животных, птиц?
3: Естественный лес, конечно. Но искусственная монокультура кедра работает совсем иначе. Деревья там высажены невероятно плотно.
2: То есть их кроны полностью перекрывают солнечный свет?
3: Именно. Свет почти не проникает вниз, поэтому на земле не может расти подлесок, никакие травы или кустарники. Земля просто покрыта толстым пружинищим слоем сухих иголок.
2: А, логично. Нет подлеска и нет пищи для насекомых.
3: Да. А нет насекомых, туда не прилетают птицы. В таких лесах стоит абсолютная пугающая тишина. Образуется огромная пустая экосистема, которая каждую весну просто сбрасывает тонны пыльцы прямо на мегаполисы.
1: Мы продолжим эту тему, когда государство катило как лучше, а получилось как всегда, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме массовой аллергии в Японии, которая стала неожиданным следствием государственной политики лесовосстановления после Второй мировой, когда власти засадили огромные территории быстро растущими кедрами и кипарисами. Что случилось потом, рассказывают Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: В таких лесах стоит абсолютная пугающая тишина. Образуется огромная пустая экосистема, которая каждую весну просто сбрасывает тонны пыльцы прямо на мегаполисы.
6: Подожди-ка, если механизм понятен, почему бы просто не вырубить эти деревья? Страна теряет миллиарды долларов, логично было бы отправить туда лесорубов.
5: Звучит как самое простое решение, да?
6: Тем более в городе Кобе уже провели такой эксперимент, верно? Начали замещать плантации широколиственными лесами, и туда быстро вернулись барсуки и редкие лягушки. Почему не масштабировать этот успех на всю страну?
5: Тут, понимаешь, масштабная вырубка немедленно столкнется с другой глобальной проблемой – с изменением климата.
6: Ах, точно! Деревья же поглощают углерод?
5: Вот именно. За прошедшие десятилетия эти гигантские плантации стали важнейшим элементом углеродного баланса Японии. На них приходится почти половина всего объема углекислого газа, который поглощают все японские леса.
6: Вау, получается настоящая ловушка. С одной стороны, базовое право людей свободно дышать.
5: Да, и колоссальные экономические убытки.
6: А с другой, жесткие национальные обязательства по снижению выбросов. И что же они делают, пока медленно, десятилетиями пытаются менять состав лесов?
5: Приходится адаптироваться с помощью технологий. По всей стране уже используют специальных роботов-датчиков.
6: Роботов? Серьезно?
5: Да, они в реальном времени мониторят концентрацию пыльцы в воздухе и меняют цвет светящихся глаз индикаторов, чтобы предупреждать людей на улицах.
6: Звучит как какой-то киберпанк.
5: Это еще не все. В лабораториях пошли дальше и разрабатывают генетически модифицированный рис. Идея в том, чтобы внедрить в рис гены, производящие безопасные фрагменты аллергена пыльцы.
6: А, типа как съедобная вакцина. Люди едят этот рис каждый день, привыкают к аллергену, и весной организм уже не так остро реагирует.
5: В точку. Происходит постепенное развитие толерантности. Это отлично показывает, насколько глубоко приходится вмешиваться уже на генетическом уровне, чтобы исправить экологический дисбаланс.
6: Удивительно просто. Знаешь, самый поразительный факт во всей этой истории. До 60-х годов в японском языке даже не существовало слова для обозначения сенной лихорадки.
5: Да, этого явления просто не было в жизни государства.
6: И это оставляет нас с очень важным поводом для размышлений. Если правительственная инициатива 70-летней давности смогла так кардинально изменить биологию и саму способность людей дышать...
5: Да, последствия никто не предвидел.
6: Совершенно никто. И страшно представить, какие из наших сегодняшних, казалось бы, блестящих экологических решений превратятся в такие же... неразрешимые кризисы к 2096 году.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, с вами на связи Олег Пека, вы слушаете радио «Мелодия». И вот знаете, есть такие фильмы, которые показывают на CinemaCon. Это такой смотр достижений кинематографического хозяйства. И есть такие среди них фильмы, от которых зал просто замирает. Warner Brothers и Legendary показали первые 7 минут фильма «Дюна», часть третья. Там Пол Атрейдс, которого сыграл Тимоти Шаламе, правит галактикой, но, честно говоря, счастлив он не очень. Его любимая Чани, в ее роли Зендея, не прощает его политических интриг, а он вынужден жениться на принцессе Ирулан. Вот ее играет Флоренс Пью. Последователи Атрейдса развязали джихад именем Пола, миллионы погибают. Действие разворачивается через 17 лет после событий второй части. Сам режиссер Дени Вильнёв называет эту картину триллером. Первую часть он назвал медитативной, вторую – военным фильмом. И, конечно, вернулись хорошо известные и знакомые актеры. Это Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг, Аня Тейлор-Джой, теперь у нее роль побольше, и добавился Роберт Паттинсон в роли злодея Скитале и Джейсон Момоа, его персонаж воскрешается в виде клона.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Говорят, что в зале во время демонстрации, вот и точнее перед этим роликом 7-минутным, даже спустили с потолка десятки фрименов на тросах. В общем, давайте разберемся, почему Пол Атрейдс стал своим худшим видением, как Вильнёв прощается с франшизой и когда же, наконец-то, фильм «Дюна 3» выйдет в прокат. Прежде всего, давайте вспомним о сюжете. Полу Атрейдсу удалось свергнуть императора, но власть не принесла ему счастья. Он идет по головам, теряет близких, становится тираном. Джейсон Момоа в роли воскресшего друга так ему и говорит: «Ты завоевал галактику, ты уничтожил тысячи миров, ты далеко за гранью искупления». Тимоти Шаламе, который присутствовал на этой презентации, сказал, что вырос на этих фильмах. «Для меня это честь работать с Дени Вильнёвым, он на другом уровне», конец цитаты. Сам же Вильнёв, который совсем скоро возьмется за постановку нового Джеймса Бонда, попрощался с «Дюной». «Было очень эмоционально вернуть всех перед камерой в последний раз. Мы стали маленькой семьей. Это было 10 лет нашей жизни». И вот «Дюна», часть третья, выйдет в кинопрокат 18 декабря нынешнего 26 года. Вильнёв обещает более динамичный, быстрый и эмоциональный фильм. Кстати, не обязательно со счастливым концом. Фанаты в соцсетях уже делятся впечатлениями. Видели описание сцены, просто мурашки бегут по спине. «Шаламе лучший Пол», «Жду Паттинсона злодея», «Боюсь, что фильм разобьет мне сердце». В общем, дорогие мои друзья, если вы любите «Дюну», готовьтесь к эпическому финалу. С вами Олег Пека и Радио «Мелодия». Желаю всем «Звездных войн» и крепких нервов.
0: Вечер на Радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио «Мелодия».
2: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
4: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Мегаполисы мира. на Радио Мелодия. Пекин. Столица Китая Пекин – город невероятный. Здесь сверкающие футуристические небоскребы соседствуют с уличными кухнями, местным воздухом с непривычки тяжело дышать, водители никогда не пропускают пешеходов на зебрах, а количество народа в городе превышает население некоторых стран. При этом даже в самых бедных городских кварталах довольно безопасно. Снующие по городу курьеры доставляют любой интернет-заказ, от пиццы до холодильника, максимум в течение получаса. А местные жители обожают детей, почитают стариков и трогательно заботятся об иностранцах. Тем, у кого светлые волосы и голубые глаза, нужно быть готовым к пристальным взглядам, улыбкам и попыткам завести разговор. Кстати, удивительный факт. Если иностранец к местным жителям обратится по-китайски, ответ он, вероятнее всего, услышит все равно на английском. Так пекинцы проявляют заботу о приезжих. Лучше они сами напрягутся и поговорят на чужом языке, чем гость будет мучиться с китайским. По той же причине, даже не знающие никаких других языков местные жители всегда постараются помочь туристу, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Забота и внимание к ближнему – редкие черты для жителей мегаполиса. Однако в Пекине их появление встречается буквально на каждом шагу. Здесь, например, как никогда силен принцип «чужих детей не бывает». Детей любят поголовно все и занимаются ими тоже всем обществом. Если жительнице Пекина на улице внезапно нужна помощь с детьми, включаются все, кто свободен из окружающих. Кстати, благодаря изменениям в китайском законодательстве, позволившим наконец заводить второго ребенка, в Пекине сейчас происходит настоящий бэби-бум. Количество родителей с колясками и женщин в положении начало стремительно расти. Причем решаются на это даже женщины 40+. Впрочем, пекинская молодежь до определенного возраста занимается все больше карьерой, от рассвета до заката пропадая на работе. Здесь никто не удивится тому, что у человека три работы или он работает по выходным. Скорее, удивление вызовет отказ от работы в свободное время. По мнению китайцев, много работы – это стабильный или высокий доход, а деньги здесь – основной критерий успеха и счастья. Основное занятие пекинской молодежи в редкие свободные минуты – смотреть сериалы и зависать в смартфонах. Зато пенсионеры живут полной жизнью. Пекинские парки заполнены представителями старшего поколения, которые, совершенно не стесняясь, занимаются гимнастикой, танцуют, поют пекинскую оперу или репетируют соло на саксофоне. Не за деньги, а просто так, для души. Пекин подойдет тем, кто любит именно жизнь в огромном мегаполисе. К царящей здесь суете сложно привыкнуть. Постоянно находишься среди людей, машин и скутеров, но все же в китайской столице каждый сможет найти что-то свое. Да, в Пекине не всегда легко жить, но в него всегда хочется вернуться. Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг утром в 10.46 Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что в воздушном пространстве Латвии в районах Лудзе, Краслава и Резекне возможна угроза. О возможной угрозе воздушному пространству жителей Латгалии предупреждают третий день подряд. Жителей в таких случаях призывают укрыться в помещении, закрыть окна и двери и соблюдать принцип двух стен. А в случае обнаружения низколетящего подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по номеру 112. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» собирается закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Планируется, что общая стоимость 120 автобусов составит около 60-65 миллионов евро. Средства на закупку автобусов предприятие намерено занять в банке, а также будут рассмотрены возможности привлечения финансирования из фондов Европейского Союза для приобретения электробусов. Сейчас в автопарке «Рига Сатексме» насчитывается более 400 автобусов. Значительная часть автобусов старше предусмотренного срока эксплуатации в 12 лет и уже исчерпали свой срок службы. В период с 2018 по 2025 год в Резекненском техникуме незаконно оплачивали счета за услуги, в результате чего из госбюджета расхищено почти 70 тысяч евро. К такому выводу пришло следствие. 10 сентября 2025 года госполиция начала уголовный процесс на основании информации, предоставленной госконтролем. Всплыли факты, указывающие на возможные незаконные действия с финансовыми средствами в одном из профессиональных учебных заведений Резекне. В ходе расследования выяснилось, что незаконно оплачивались счета за услуги, то есть средства из госбюджета, предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно, что принесло государству убытки. Следствие установило, что с сентября 2018 по август 2025 года оказалось расхищено 69 220 евро. Выяснилось также, что группа лиц по предварительному сговору занималась легализацией преступно полученных финансовых средств. Уголовные обвинения сразу по нескольким статьям касаются троих подозреваемых. 13 мая 2026 года сотрудники Резекненского регионального отдела уголовной полиции завершили расследование по этому уголовному делу и передали его в прокуратуру. В пятницу 22 мая в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 12 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Временами будут идти небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Фредерик Шопен. Фантазия экспромт. Фантазия экспромт до диез минор – одно из самых бурных и волнующих произведений Фредерика Шопена. Музыковеды долгое время терялись в догадках, почему эта великолепная вещь, написанная в 1834 году, вышла в свет лишь 20 лет спустя после смерти композитора. Одни считали, что музыка была слишком личной для Шопена, другие полагали, что он опасался обвинений в сходстве с лунной сонатой Бетховена. Правда открылась лишь столетия спустя. Шопен написал это произведение на заказ для баронессы Эммы де Сте, которая коллекционировала сочинения знаменитых музыкантов-современников. Известно, что незадолго до смерти композитора его близкий друг Юлиан Фонтана спрашивал у него разрешения на публикацию произведения, но снова получил категоричный отказ. Что, правда, не помешало ему издать «Фантазию экспромт» после ухода Шопена. На радость всем любителям хорошей музыки. Сегодня это сочинение за его взволнованность и выразительность очень любят кинорежиссеры, которые используют его, чтобы передать особое настроение в кино. Фредерик Шопен. Фантазия экспромт.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me.lv.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem.

0: Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Билеты с билетным сервисом стекла.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

Иногда одно слово способно всколыхнуть целый шторм эмоций. В песне «Feelings» это слово повторяется 23 раза. И каждый раз звучит по-новому. Мягче, глубже, беззащитнее. «Feelings» — баллада о невозможности забыть любовь. Ее спел бразильский певец Моррис Альберт, которого на самом деле звали Маурисио Альберто Кайзерман. В 1974 году он записал эту песню и не подозревал, что через пару лет ее будет петь весь мир.

Песня мгновенно взлетела в чартах. 6 место в Billboard, 2 место в чарте для взрослых. Десятки переводов, перепевок, каверов. Энди Уильямс, Ширли Бейси, Бобби Винтон, Лин Андерсон и даже Нина Симон. «Feelings» стала визитной карточкой певца Сергея Пенкина, обладателя уникального голоса.

Но история песни не обошлась без скандала. В 1986 году французский композитор Лулу Гасте сумел доказать в суде, что мелодия, в общем-то, не совсем оригинальная. Она напоминает его песню «Пуртуа», написанную почти на 20 лет раньше. Так что теперь Лулу Гасте и Морис Альберт соавторы официально.

0: В Советском Союзе Филлингс тоже знали, хотя немножко под другим углом. Там, где западный слушатель видел страсть, советский зритель слышал песню про филина. Именно так эту песню называли в народе после того, как она прозвучала в музыкальной сказке «Свадьба соек» в исполнении ансамбля «Иверия».
1: Про что эта песня? При чем тут птицы?
2: Ты что, глухой? Это песня про филина. Филин!
0: Сегодня эту песню могут пародировать, переигрывать, критиковать. Но невозможно отрицать, у нее своя почти гипнотическая магия. Магия простого слова, повторенного 23 раза.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Лидер Союза зеленых и крестьян, освобожденный от должности министра земледелия Арманс Краузе, заявил, что обратится в суд, если генеральный прокурор Армин Мейстерс не отзовет свои заявления в адрес Краузе, связанные с так называемым делом лесопромышленников. Ранее генпрокурор указал, что утверждение Краузе о том, будто он сам мог выбирать, когда следователи проведут с ним процессуальные действия, являются откровенной ложью. Генпрокурор также прокомментировал слова Краузе о том, что тот якобы сам приехал в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Мейстерс подчеркнул, что расследование ведет прокуратура, поэтому у политика вообще не было оснований приезжать в КНАП, что, по его мнению, подтверждает. Краузе в этом случае занимается политическим шоу перед осенними выборами. В ответ Краузе заявил, что генпрокурор распространяет ложную информацию и потребовал ее отозвать. Напомним, что Генеральная прокуратура 23 марта начала уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям, что привело к убыткам для предприятия «Латвия Свалс Межи» в размере 49,5 миллионов евро. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. В пятницу 22 мая в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 12 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Временами будут идти небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия High Line потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны High Line. Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк High Line очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

drifters off to see the world. There's such a lot of world

0: Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг утром в 10.46 Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что в воздушном пространстве Латвии в районах Лудзе, Краслава и Резекне возможна угроза. О возможной угрозе воздушному пространству жителей Латгалии предупреждают третий день подряд. Жителей в таких случаях призывают укрыться в помещении, закрыть окна и двери и соблюдать принцип двух стен, а в случае обнаружения низколетящего подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по номеру 112. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» собирается закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Планируется, что общая стоимость 120 автобусов составит около 60-65 миллионов евро. Средства на закупку автобусов предприятие намерено занять в банке, а также будут рассмотрены возможности привлечения финансирования из фондов Европейского Союза для приобретения электробусов. Сейчас в автопарке «Рига Сатексме» насчитывается более 400 автобусов. Значительная часть автобусов старше предусмотренного срока эксплуатации в 12 лет и уже исчерпали свой срок службы. В пятницу, 22 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 12 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Временами будут идти небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В среду вечером было подписано предварительное соглашение о потенциальном новом правительстве, которое послужит основой для дальнейших переговоров о кадровом составе. Стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. При этом каждой политической силе будет предложено одинаковое количество мест. В новое правительство могут войти объединенный список, новое единство национальное объединение и союз зеленых и крестьян, что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме. Кандидат в премьер-министры Андрес Кулбергс заявил в среду вечером, что все 4 потенциальных партнера по правительству согласились продолжить переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку. Он отметил, что пока переговорный процесс идет относительно гладко, и партнеры приближаются к заключению соглашения о формировании правительства. Кулбергс отметил, что партнеры уже подписали документ, в котором изложены основные принципы работы коалиции и объем работы, которую необходимо выполнить к концу этого года. В подписанном соглашении говорится, что партнеры по коалиции больше не будут выносить на рассмотрение вопросы, по которым не достигнут консенсус между всеми заинтересованными сторонами, а также обязуются не поддерживать предложения, касающиеся госбюджета, без совместной политической поддержки. Укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Стороны обязались оказывать всестороннюю поддержку службам обороны и внутренних дел. Планируются меры по усилению миграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство. Правительство продолжит оказывать Украине последовательную поддержку и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обязались не допустить отступление от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и обеспечение гендерного равенства. В качестве еще одного приоритетного направления рассматривается борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями. В экономической сфере планируются меры по стабилизации бюджета, включая пересмотр госзакупок, ограничение необоснованных расходов на бонусы и повышение прозрачности госфинансирования. Одновременно гарантируется финансирование обороны и планируется приоритетное увеличение финансирования здравоохранения с оценкой бюджетных возможностей. В документе также предусмотрено управление крупными государственными проектами в отношении Rail Baltic. Планируется более тесная координация хода работ на уровне премьер-министра, а в отношении Air Baltic планируется оценить сценарий развития компании к концу лета. В социальной сфере акцент делается на демографии, поддержке семьи с целью создания благоприятной для семьи среды и улучшения доступа детей к медобслуживанию. Одновременно планируется постепенное введение базовой пенсии и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. Кроме того, правительство намерено активно защищать интересы Латвии в ходе переговоров по многолетнему бюджету Европейского Союза, уделяя особое внимание финансированию безопасности, сельского хозяйства, сплоченности и реализации стратегически важных инфраструктурных проектов. В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию людей, посетителей или школьников из общественных зданий, заявили в Центре кризисного управления. В такой ситуации главное не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место в здании. Также следует соблюдать принцип двух стен, то есть находиться в месте, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум 2 стены. Также необходимо закрыть окна и двери, держаться подальше от окон, застекленных поверхностей наружных стен и следовать указаниям ответственных служб. Действия в случае воздушной угрозы отличаются от тревоги для эвакуации здания. Не нужно покидать здание, если на то нет отдельных указаний ответственных служб или в самом здании не возникла прямая угроза, например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых пребывание в здании больше не является безопасным, подчеркнули в центре. Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг в случае воздушной угрозы также продолжают работу, соблюдая осторожность и адаптируя действия к конкретной ситуации. В настоящее время разрабатываются рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Их планируется опубликовать в ближайшее время, и они могут быть обновлены при изменении рисков или появлении дополнительной информации. Латвийская железнодорожная компания «Виви» подготовила подарок для участников «Ночи музеев». 23 мая билеты на вечерние рейсы обойдутся вдвое дешевле. Скидка 50% распространяется на разовые билеты, как электронные, так и бумажные, для всех поездов, которые будут находиться в пути в период с 18 часов до полуночи. Дисконт привязан ко времени нахождения состава в дороге. Это означает, что скидка действует, даже если поезд выехал раньше 6 вечера, но финиширует в 4 спасенное время. Проще и быстрее всего купить билеты онлайн на сайте Vivi или в официальном мобильном приложении. В расписании на 23 мая цены для всех праздничных рейсов уже указаны с учетом скидки. Для тех, кто предпочитает классический формат, акция действует и в кассах. Если же на вашей станции касса была закрыта, оформить билет за полцены можно прямо у кондуктора в вагоне. Другие льготы и скидки с этим предложением не суммируются. В субботу 23 мая свои двери для посетителей откроют более 246 музеев и арт-пространств по всей Латвии. Международная акция проходит в нашей стране уже в 22-й раз, предлагая гостям свободный вход на выставки и специальную ночную программу. Согласно информации на портале правовых актов, Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях отмены или прерывания экзамена по чрезвычайным обстоятельствам. Изменения были инициированы после того, как 19 мая в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса из-за возможной угрозы воздушному пространству. А 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Министерство образования и науки отмечает, что действующие нормативные акты в настоящее время не предусматривают возможности освобождения учащихся от сдачи госэкзамена в подобных ситуациях. Поэтому планируется дополнить постановление Кабинета министров порядок освобождения учащихся от государственных экзаменов, устанавливающее, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки. Угрозы России странам Балтии недопустимы, и Европа отреагирует на них едино и решительно, заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Публичные угрозы России странам Балтии совершенно недопустимы», написала фон дер Ляйен на платформе X. Чтобы не было никаких сомнений, угроза одному государству-члену – это угроза всему нашему Союзу, подчеркнула председатель Еврокомиссии. Она указала, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа отреагирует едино и решительно. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга сильной коллективной обороной и готовностью на всех уровнях, добавила она. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обвинение России в том, что страны Балтии открыли свое воздушное пространство украинским дронам для нападения на Россию, смехотворно. Если дроны прилетают из Украины, то они находятся там не потому, что Украина хотела отправить дрон в Латвию, Литву или Эстонию, они там из-за безрассудного полномасштабного нападения со стороны России, сказал Рютте в среду журналистам в Брюсселе. Он добавил, что НАТО продемонстрировало спокойный, решительный и соразмерный ответ, когда во вторник в воздушном пространстве Эстонии румынский истребитель сбил прилетевший туда украинский дрон. Канада вложит 64 миллиона евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, сообщили в Министерстве обороны. В среду на торжественной церемонии были заложены первые камни новых объектов военной инфраструктуры в Лейлварде и Риге. Инвестиции подтверждают долгосрочную приверженность Канады укреплению безопасности Латвии и восточного фланга НАТО. Канада уже инвестировала и обязалась инвестировать более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, в том числе на военных базах Адаже, Цери, Лейлварде. Новые проекты значительно расширят оперативные возможности многонациональной бригады НАТО и улучшат возможности размещения союзных сил в Латвии. Большая часть новых инвестиций, 33 миллиона евро, предназначена для строительства вертолетного перрона и аэродромной инфраструктуры на военной базе Лейлварде. На базах будут созданы ангары, помещения для технического обслуживания и офисы для нужд канадского тактического воздушного подразделения. В свою очередь, 30 миллионов евро будут вложены в строительство двух жилых зданий в Лейлварде для обеспечения качественных условий жизни для персонала канадских вооруженных сил. Параллельно начнется строительство третьего жилого дома в Риге. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В период с 2018 по 2025 год в Розакненском техникуме незаконно оплачивали счета за услуги, в результате чего из госбюджета расхищено почти 70 тысяч евро. К такому выводу пришло следствие. 10 сентября 2025 года госполиция начала уголовный процесс на основании информации, предоставленной госконтролем. всплыли факты, указывающие на возможные незаконные действия с финансовыми средствами в одном из профессиональных учебных заведений Резекне. В ходе расследования выяснилось, что незаконно оплачивались счета за услуги, то есть средства из госбюджета, предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно, что принесло государству убытки. Следствие установило, что с сентября 2018 по август 2025 года оказалось расхищено 69 220 евро. Выяснилось также, что группа лиц по предварительному сговору занималась легализацией преступно полученных финансовых средств. Уголовные обвинения сразу по нескольким статьям касаются троих подозреваемых. 13 мая 2026 года сотрудники Резекненского регионального отдела уголовной полиции завершили расследование по этому уголовному делу и передали его в прокуратуру. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. 22 мая компания пассажиру Вилтенс, работающая под брендом Vivi, проведет учения по чрезвычайным ситуациям, сообщили в компании. Учения по гражданской обороне и управлению катастрофами пройдут в пятницу 22 мая с 11 до 14 часов в вагонном парке на улице Резнес в Риге. Учения не повлияют на пассажирские перевозки и поезда будут курсировать в обычном режиме. Во время учений на территории можно будет наблюдать передвижение техники оперативных служб, а также возможно кратковременное задымление, поскольку будет использоваться генератор дыма. В ходе учений будут имитированы локализация пожара и эвакуация пассажиров. Пассажиру Вилтенс призывает жителей не беспокоиться, если в районе вагонного парка будет заметно движение и работа оперативного транспорта. Мошенники начали активно рассылать поддельные электронные письма и СМС от имени ЦСДД, в которых говорится об административном штрафе за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях содержатся мошеннические ссылки, по которым просят пройти. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что не отправляет жителям СМС-сообщения. Получив СМС с прикрепленной ссылкой, следует быть особенно осторожными. В конкретном случае указанные поддельные ссылки ведут на визуально похожие платформу ЕЦСДД, где предлагается авторизоваться через фальшивые инструменты интернет-банка. ЦСДД призывает жителей внимательно проверять адрес ссылки и подчеркивает настоящий адрес дирекции e.csdd.lv. Капитан сборной Латвии по хоккею Рудольф Балцерс находится среди лидеров по забитым шайбам на чемпионате мира 2026. 4 гола в 3 матчах. Он уже достиг отметки, которой латвийским хоккеистам редко удается достичь. Только 6 хоккеистов из Латвии забрасывали более 4 шайб в рамках чемпионата мира. Олег Знарок в 1998-м, Айгерс Ципрус в 1999-м, Сергей Желток в 2001-м, Лаурис Дарзинч в 2013-м, Каспар Сдаугавич в 2015-м и Родриго Аболс в 2023-м по 5 раз за турнир поражали чужие ворота. 6 шайб не забрасывал никто. Это означает, что Балцерсу на чемпионате мира 2026 нужно забить всего 2 гола в оставшихся 4 матчах группового турнира, чтобы установить новый рекорд национальной команды. В четверг утром в 10:46 Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что в воздушном пространстве Латвии в районах Лудзе, Краслава и Резекне возможна угроза. О возможной угрозе воздушному пространству жителей Латгалии предупреждают третий день подряд. Жителей в таких случаях призывают укрыться в помещении, закрыть окна и двери и соблюдать принцип двух стен, а в случае обнаружения низколетящего подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по номеру 112. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» собирается закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Планируется, что общая стоимость 120 автобусов составит около 60-65 миллионов евро. Средства на закупку автобусов предприятие намерено занять в банке, а также будут рассмотрены возможности привлечения финансирования из фондов Европейского Союза для приобретения электробусов. Сейчас в автопарке «Рига Сатексме» насчитывается более 400 автобусов. Значительная часть автобусов старше предусмотренного срока эксплуатации в 12 лет и уже исчерпали свой срок службы. Лидер Союза зеленых и крестьян, освобожденный от должности министра земледелия Арманс Краузе, заявил, что обратится в суд, если генеральный прокурор Армин Мейстерс не отзовет свои заявления в адрес Краузе, связанные с так называемым делом лесопромышленников. Ранее генпрокурор указал, что утверждение Краузе о том, будто он сам мог выбирать, когда следователи проведут с ним процессуальные действия, являются откровенной ложью. Генпрокурор также прокомментировал слова Краузе о том, что тот якобы сам приехал в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Мейстерс подчеркнул, что расследование ведет прокуратура, поэтому у политика вообще не было оснований приезжать в КНАП, что, по его мнению, подтверждает. Краузе в этом случае занимается политическим шоу перед осенними выборами. В ответ Краузе заявил, что генпрокурор распространяет ложную информацию и потребовал ее отозвать. Напомним, что Генеральная прокуратура 23 марта начала уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям, что привело к убыткам для предприятия «Латвия Свалс Межи» в размере 49,5 миллионов евро. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. В Латвии в четверг зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщают национальные вооруженные силы. Самоуправление Красловского края, агентство «Лето» подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим над территорией края. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях в четверг утром в 10:45 была объявлена возможная угроза воздушному пространству. С 11 часов 27 минут угроза была также объявлена в Аугждаугавском крае. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях до момента отмены угрозы в воздушном пространстве было остановлено движение поездов. В таких случаях поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют как обычно или останавливаются на последней остановке перед зоной угрозы. Компания «Пассажирские поезда» призывает пассажиров следовать указаниям кондукторов, а также подчеркивает, что рейсы не отменяются, а продолжат путь после окончания угрозы. В то же время предприятие призывает считаться и с тем, что после окончания угрозы может пройти некоторое время, пока все поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием. Административный районный суд возбудил административное дело по заявлению Алексея Росликова от партии «За стабильность» о том, чтобы обязать Рижскую думу обеспечить ему права авторизации для удаленного выполнения депутатской работы. Рижская дума сегодня приняла решение аннулировать депутатский мандат Росликова. Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование мандата проголосовал 41 депутат, против были 5. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сообщалось ранее, сбежавший в Беларусь Росликов пытался подключиться к заседаниям Думы удаленно. Однако Дума заявила, что такое подключение угрожает безопасности. Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Волынец, принял решение на время проведения процессуальных действий и расследования отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирта Круменьша, сообщил сегодня Волынец после встречи с государственным контролером Эдгаром Корчагиным. Волынец пояснил, что до 1 июля Министерство земледелия должно пересмотреть структуру министерства и создать институт управления долями капитала в соответствии с профессиональными требованиями и принципами надлежащего управления. Кроме того, Волынец поручил Министерству земледелия подготовить письмо для АО «Государственные леса Латвии», указав в нем четко определенные цели деятельности, финансовые и нефинансовые показатели, а также достижимые количественные и качественные показатели со сроком исполнения до 1 сентября. В течение недели Министерство земледелия как акционер Гослесов Латвии должно подготовить доклад об оценке деятельности совета предприятия и план дальнейших действий, а совету поручить провести оценку ответственности членов правления Гослесов. Одновременно Волынец поручил Министерству земледелия в течение 4 месяца обеспечить полный рабочий состав, в том числе подготовить все необходимые документы для процедур отбора, чтобы обеспечить управление предприятия правлением и советом в полном составе. Волынец встретился с госконтролером Корчагиным, чтобы обсудить выводы ревизии госконтроля о целесообразности и эффективности надзора за АО «Государственные леса Латвии». Сейм в четверг восстановил депутатский мандат руководителя Союза зеленых и крестьян Армонда Краузе, уволенного с должности министра земледелия. С возвращением Краузе в парламент депутатский мандат теряет Дидзис Земерс. Краузе будет работать в Сейме, в комиссии по правам человека и общественным делам и в комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Согласно информации на портале правовых актов, Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях отмены или прерывания экзамена по чрезвычайным обстоятельствам. Изменения были инициированы после того, как 19 мая в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса из-за возможной угрозы воздушному пространству, а 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Министерство образования и науки отмечает, что действующие нормативные акты в настоящее время не предусматривают возможности освобождения учащихся от сдачи госэкзамена в подобных ситуациях. Поэтому планируется дополнить постановление Кабинета министров порядок освобождения учащихся от государственных экзаменов, устанавливающее, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки. Рижская дума сегодня постановила аннулировать полномочия депутата Думы Алексея Росликова от партии «За стабильность». Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний Думы. За аннулирование депутатских полномочий проголосовал 41 депутат, 5 были против. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сказал агентству «Лето Козлов», он примет депутатский мандат, поскольку за него голосовали избиратели. Кроме того, он планирует быть активным депутатом. Он также планирует работать в депутатской фракции «За стабильность», которая сократилась с 5 до 3 депутатов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В период с 2018 по 2025 год в Розакненском техникуме незаконно оплачивали счета за услуги, в результате чего из госбюджета расхищено почти 70 тысяч евро. К такому выводу пришло следствие. 10 сентября 2025 года госполиция начала уголовный процесс на основании информации, предоставленной госконтролем. Всплыли факты, указывающие на возможные незаконные действия с финансовыми средствами в одном из профессиональных учебных заведений Резекне. В ходе расследования выяснилось, что незаконно оплачивались счета за услуги, то есть средства из госбюджета, предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности и обслуживания технического оборудования, использовались незаконно, что принесло государству убытки. Следствие установило, что с сентября 2018 по август 2025 года оказалось расхищено 69 220 евро. Выяснилось также, что группа лиц по предварительному сговору занималась легализацией преступно полученных финансовых средств. Уголовные обвинения сразу по нескольким статьям касаются троих подозреваемых. 13 мая 2026 года сотрудники Розакненского регионального отдела уголовной полиции завершили расследование по этому уголовному делу и передали его в прокуратуру. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем. Отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. 22 мая компания «Пассажиру Вилценс», работающая под брендом «Виви», проведет учения по чрезвычайным ситуациям, сообщили в компании. Учения по гражданской обороне и управлению катастрофами пройдут в пятницу 22 мая с 11 до 14 часов в вагонном парке на улице Резнес в Риге. Учения не повлияют на пассажирские перевозки и поезда будут курсировать в обычном режиме. Во время учений на территории можно будет наблюдать передвижение техники оперативных служб, а также возможно кратковременное задымление, поскольку будет использоваться генератор дыма. В ходе учений будут имитированы локализация пожара и эвакуация пассажиров. Пассажиру Вилценс призывает жителей не беспокоиться, если в районе вагонного парка будет заметно движение и работа оперативного транспорта. Мошенники начали активно рассылать поддельные электронные письма и СМС от имени ЦСДД, в которых говорится об административном штрафе за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях содержатся мошеннические ссылки, по которым просят пройти. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что не отправляет жителям СМС-сообщения. Получив СМС с прикрепленной ссылкой, следует быть особенно осторожными. В конкретном случае указанные поддельные ссылки ведут на визуально похожую платформу ЕЦСДД, где предлагается авторизоваться через фальшивые инструменты интернет-банка. ЦСДД призывает жителей внимательно проверять адрес ссылки и подчеркивает настоящий адрес дирекции e.csdd.lv. Капитан сборной Латвии по хоккею Рудольф Балцерс находится среди лидеров по забитым шайбам на чемпионате мира 2026. 4 гола в трех матчах. он уже достиг отметки, которой латвийским хоккеистам редко удается достичь. Только 6 хоккеистов из Латвии забрасывали более 4 шайб в рамках чемпионата мира. Олег Знарок в 1998-м, Айгарс Ципрус в 1999-м, Сергей Жолтак в 2001-м, Лаурис Дарзинч в 2013-м, Каспар Сдаугавич в 2015-м и Родриго Аболс в 2023-м по 5 раз за турнир поражали чужие ворота. 6 шайб не забрасывал никто. Это означает, что Балцарсу на чемпионате мира 2026 нужно забить всего 2 гола в оставшихся 4 матчах группового турнира, чтобы установить новый рекорд национальной команды. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» собирается закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Планируется, что общая стоимость 120 автобусов составит около 60-65 миллионов евро. Средства на закупку автобусов предприятие намерено занять в банке, а также будут рассмотрены возможности привлечения финансирования из фондов Европейского Союза для приобретения электробусов. Сейчас в автопарке «Рига Сатексме» насчитывается более 400 автобусов. Значительная часть автобусов старше предусмотренного срока эксплуатации в 12 лет и уже исчерпали свой срок службы. Лидер Союза зеленых и крестьян, освобожденный от должности министра земледелия Арманс Крауза, заявил, что обратится в суд, если генеральный прокурор Армин Мейстерс не отзовет свои заявления в адрес Краузе, связанные с так называемым делом лесопромышленников. Ранее генпрокурор указал, что утверждение Крауза о том, будто он сам мог выбирать, когда следователи проведут с ним процессуальные действия, являются откровенной ложью. Генпрокурор также прокомментировал слова Крауза о том, что тот якобы сам приехал в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Мейстерс подчеркнул, что расследование ведет прокуратура, поэтому у политика вообще не было оснований приезжать в КНАП, что, по его мнению, подтверждает. Краузе в этом случае занимается политическим шоу перед осенними выборами. В ответ Краузе заявил, что генпрокурор распространяет ложную информацию и потребовал ее отозвать. Напомним, что Генеральная прокуратура 23 марта начала уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям, что привело к убыткам для предприятия «Латвия Свалс Межи» в размере 49,5 миллионов евро. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В среду вечером было подписано предварительное соглашение о потенциальном новом правительстве, которое послужит основой для дальнейших переговоров о кадровом составе. Стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. При этом каждой политической силе будет предложено одинаковое количество мест. В новое правительство могут войти объединенный список, новое единство национальное объединение и союз зеленых и крестьян, что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме. Кандидат в премьер-министры Андрес Кулбергс заявил в среду вечером, что все 4 потенциальных партнера по правительству согласились продолжить переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку. Он отметил, что пока переговоры